Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

знать, любить, гордиться. Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

0: when you've had enough.
1: Продолжаем знакомить вас с материалом Sanctuary шестого альбома Evanescence. Как рассказала сама Эмили, композиция Tell Me When You've Had Enough была написана от начала до конца в первый же день студийной работы над пластинкой. Важную роль в создании песни сыграли ее продюсеры и соавторы Зак Сервини и Джордан Фиш. На минуточку, бывший клавишник Bring Me The Horizon. Вот что об этом опыте вспоминает Эмми.
2: Все сложилось очень быстро. Сессия получилась молниеносной, и песня сразу зазвучала очень круто. Ведь в студии были продюсеры, способные сделать по-настоящему крутой бит. Они справились с этим лучше меня. Обычно я все контролирую сама, и у меня неплохо получается, но времени уходит очень много. Я ведь девушка с аналоговым синтезатором, которая хочет аутентичного звучания.
1: В свою очередь, в тексте Эми задает вопрос, готовы ли ее слушатели пожертвовать чем-то, лишь бы остаться на пути наименьшего сопротивления? Или, напротив, однажды они все-таки решатся бросить вызов контролю и манипуляциям? Слушаем Evanescence с новым треком «Tell me when you've had enough» прямо сейчас на радио «Максимум».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. Касабин. Nothing better than this.
1: Серджио Пиццорна, хоть и прославился на весь мир как гитарист рок-группы, никогда не чурался электронной музыки. Он с радостью отрывается на рейвах по всему миру и сам регулярно откладывает гитару в сторону и уходит к синтезаторам и секвенсорам. Результатом такого недавнего эксперимента стала драйвовая композиция «Nothing Better Than This». Даем слово фронтмену Касабиан.
2: Это гимн фестивальных танцполов. На эту песню меня вдохновило время, которое я провел, танцуя в шатрах на фестах по всему миру. Под этим куполом возникает невероятнейшая энергия. Нечто настолько уникальное, что не сравнить ни с чем другим.
1: Радио «Максимум» предупреждает. От прослушивания следующей песни ваши ноги могут сами по себе пуститься в пляс помимо вашего желания. Так что на ваш страх и риск. Касабиан с их свежим бенгером «Nothing Better Than».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Это музыка «Максимум».

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что...

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: До 18 октября фонд «Жизнь как чудо» и «Автору» проводят акцию «Папы рулят». Папы собирают 6 миллионов рублей на перелеты детей с заболеваниями печени в Москву на жизненно важные обследования. Поддержать их можно на сайте papyrulyat.rf. Информационный партнер «Радио Максимум». 0+.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: которое ты можешь испытать, пройдя через эту ситуацию.
1: Queens of the Stone Age и их свежайший трек Insignificant Other прямо сейчас на радио Максимум.

0: Новое. Прямо сейчас. Queens of the Stone Age. Insignificant Other.
1: Всем фанатам Джоша Хоми и его группы наши максимальные поздравления. Следующую пластинку Queens of the Stone Age не придется ждать еще 6 лет. В этот раз межальбомный интервал составил всего 3 года. И релиз под названием Perfect доберется до нас уже в октябре. Продюсировали запись сами участники группы. Ее лидер Джош Хоми и бас-гитарист Майкл Шуман. Что же касается звучания грядущей пластинки, то тут можно ориентироваться на сингл Insignificant Other. Даем слово Джошу.
2: Это песня о расстоянии, о том, как некто может стать для тебя целым миром, а потом просто взять и исчезнуть.

0: Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и

0: оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
0: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
2: ООО «Капибара». Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 7 часов утра.

0: Доброе утро, друзья!
1: Здорово!
0: Здравствуйте! Да, я вас всех обниму, да, я вас всех поцелую. Добро пожаловать в утреннее шоу на радио Максимум. Сегодня 6 октября, вторник. Погода в столице плюс 10, пасмурно, слабый дождь. Ну, вчера был такой ливень отвратительный просто. Я подумал, ну все, вот и лето закончилось. Но нет, обещают, на этой неделе еще будет тепло, еще будет плюс 18 и солнце.
1: Еще походим в шортиках.
0: Еще походим в шортиках и шлепках. Эксперт в области справок в этой студии Дмитрий. Дмитрий Николаевич Шуманский, доброе утро, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Сделал я как-то себе пару месяцев назад справку для того, чтобы обновить права.
0: Так.
1: Медицинскую.
0: Ну, естественно.
1: Сделал в Московской области.
0: Так.
1: Вчера мне позвонили из автошколы и говорят, вы знаете, вы по этой же справке собираетесь на категорию А сдавать, буквально 8 числа. А Московская ГАИ не принимает справки, сделанные в Московской области.
0: Да,
1: сделайте в Московской поликлинике.
0: А как так-то?
1: Ну, беспредел. Поехал в Чернощукинскую, говорю, давайте новую, 4700, вы не доположь.
0: Ничего себе,
1: и себе,
0: бизнес.
1: И жене.
0: Вот так, а, 4700 за обоих?
1: За
0: каждого 4700?
1: Да, поэтому всех предупреждаю, ежели чего.
0: При этом чего, свою справку могу продать за 4500, должен был сказать.
1: Кстати, замазываешь там и фамилию. Ну, у меня со мной вчера общался нарколог.
0: Недолго.
1: Он говорит, вы знаете, говорит, как же хорошо, что вот у вас работа с утренним шоу связана, говорит, а то, говорит, народ, говорит, самое, злоупотребляет всячески.
0: Злоупотребляет.
1: А вам, говорит, не надо, вы утром работаете.
0: Действительно, бодримся, веселимся.
1: А Чаки-бой гранатовый сок любит такой.
0: Да, не то, что я сильно его люблю, но в холодильнике нашел, подумал, о, мой любимый гранатовый, выпью, и вот пью, не понимаю, о чем думал человек, который покупал ни яблочный, ни апельсиновый.

0: не сельдереевый, не другой какой-то нормальный сок, а купил именно гранатовый. Он думал, а что, о роскоши какой-то, может быть?
1: Возможно, о язве.
0: Мы-то знаем, что единственная роскошь, которую можем себе позволить, это рамка для автомобильного номера, которую мы будем разыгрывать уже совсем скоро.
2: Ура!
0: What the fuck? Также у нас будет автовопрос, у нас будут темы, у нас будут новости, у нас будет аудиоконкурс.
2: У нас будет музыка, вот ради чего мы собрались. Нирвана в этом часе, Аврил Лавин, Суперграсс, Аэросмит, Three Days Grace. Не забываем про старика Игла Айчери и, конечно же, Fall Out Boy прямо сейчас.
0: Круто, мощно, громко, все вместе понеслося!

0: Николай Черри. Такой добренький, миленький. Лучшие воспоминания о нем лишь только.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Я могу сказать, что было бы совсем иное дело, если бы звали Eagle Eye Cherub. Он уже не был бы таким миленьким и добреньким.
0: А с другой стороны, утяжели вот эту мелодию. Да. Тебе будет вообще откровенный тяжелячок.
2: Согласен с тобой полностью. Что не сделаешь ради того, чтобы поднять вам настроение, друзья? Даже чновости расскажу.
1: Чновость на радио «Максимум».
2: Значит, следующая новость, она идет под хэштегом «кринж», «дичь» и все, что мы с вами так любим по утрам. Есть такой феномен под названием кей-поп, музыкальный феномен, да, это корейские группы, которые являются самыми популярными музыкальными группами во всем мире. Это там BTS, Blackpink.
0: Слащавые мальчуганы.
2: Вы спросите меня, откуда я знаю? Ну, я эксперт в области, скажем так, музыкальных жанров оттуда. Так вот, есть группа кей-поп, которая называется Plave или Plave. Честно говоря, первый раз слышу это название. И, наконец-таки, фанаты этой кей-поп группы дождались встречи со своими кумирами, но, к сожалению, оказалось, что кумиры не настоящие, а картонные. То есть группа виртуальная, сама по себе изначально, и у них присутствуют цифровые в интернет-хаватары, да? Где они поют, где они кривляются и так далее, и тому подобное.
0: Ну, ты глянь, то есть да. И мальчишек не нужно было набирать в группу?
2: Не нужно вообще ничего делать не нужно.
0: Беспредел.
2: Все делают... С одной стороны, есть реальные исполнители, но они с помощью motion capture, довольно старинная технология, которую еще Mortal Kombat первый делали, помнишь?
0: Когда конечно. То есть никто и не знает, кто поет, на
2: да,
0: самом деле.
2: Да, абсолютно инкогнито, но сами они, эти самые певцы кей-попом, на людях не появляются. И вот, наконец, состоялась долгожданная встреча фанатов с кумирами, и в момент этой встречи перед ними просто пронесли картонки с изображением артистов, но реакция у поклонников все точно такая же, как и настоящих. Они визжали, они плакали, они бились в истерике, они падали в обмороки и так далее и тому подобное. Ну, ребят, что могу сказать? После такого артисты, поющие под фанеру, уже не кажутся такими плохими.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: With this grace, I hate everything about you. Вот Дмитрий Николаевич Шуманский удивился, какая травмирующая история взаимоотношений в этой композиции присутствует.
2: И ведь не прекращают, самое главное.
1: Все поют и поют,
2: нет,
1: не говори.
2: Виду, герои композиции любят друг друга, независимо от того, что ненавидят.
1: Но это нормальная история. Это нормальная история. Многие люди так живут и ничего плохого в этом не видят.
2: Можно ли сказать также о, например, в это факте.
1: Тебе можно все. Я вот так скажу, Дмитрий Николаевич Шуманский. Вот что хочешь, то твори.
2: Тогда знаешь, что сделаем? Любя разыграем рамочку для автомобильного номера.
1: Разыграем, но рамочку дадим тебе. Как тебе такой вариант?
2: Ну, если кто-то готов. Кстати, мне нужна. Я вообще-то, честно говоря-то, в свое время...
1: Зачем тебе на мотоцикл?
2: Нет, на машину поставлю.
1: Ну, на мотоцикл тебе зачем? Уже ты понимаешь, что за долгое время, что ты рассказываешь, что ты учишься водить мотоцикл, многие люди подумают, что ты все, пересел, и ты теперь будешь байкером, и автомобиль тебе больше не нужен.
2: Нет, ну как, у нас же не сезонность.
1: Как знаешь, я в свое время бросил пить. Помнишь, я не пил 3 месяца?
2: И это было великолепно.
1: Это было 2 года назад. Люди до сих пор меня встречают, говорят: Чак, ты че?
2: Что случилось?
1: Что случилось? Ты как ты? Ты все еще не... Все еще? Я говорю, я уже давно не... Они такие: да. А мы думали, ты все. Я говорю: да нет, это был эксперимент временный.
2: Слушай,
1: вот то же самое
2: может произойти. Разговор странный, он мог о чем угодно.
1: Да, я специально вот так завуалировал, чтобы люди, которые сейчас подключились, вообще не понимали, о чем идет речь.
2: Если вы хотите, чтобы вас встречали люди и спрашивали: слушай, ну ты че?
1: Ну ты че?
2: Глядя на вашу рамку, то вам нужно ее выиграть у нас. Для этого нужно, во-первых, написать заявочку туда, куда скажут специально обычный мужик, и дождаться наконец-таки розыгрыша. Он состоится после короткой рекламы Aerosmith и Shinedown'а.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Максимум. Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 127-2013-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: День рождения Риф Гош вместе. Наш праздник, ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
7: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии. Адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.

0: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: В рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
4: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шайндаун вообще придает, конечно, сил перед великим сражением, коим я, конечно же, называю What the Fact. Если все готовы...
1: Готовы? Меня, я готов.
0: Ну, тут кроме тебя особо никого нет.
1: Ау!
2: What the Fact на радио.
1: Не, ну как-то нет никого, кроме меня. Есть еще один человек, с которым мы как раз и будем играть. Зовут его Иван. Доброе утро, Иван.
3: Доброе.
0: Доброе. Опачки, вот это бодрость.
1: Такое вот, да, человечек.
0: Он пишет: бодрое утро, лет 15 максимум, слушаю. Еду, говорит, аж слюни текут, когда рамку выигрывают.
1: Сволочи.
0: А у самого
1: такие,
0: нету.
1: Да?
0: Ну, интересная реакция, кстати, чисто биологически. То есть у тебя начинает активно работать процесс пищеварения, когда кто-то выигрывает рамку. Какой-то триггерочек заложен, соответственно. А когда у тебя еще слюни текут в таких ситуациях?
3: Ой, когда жену увижу свою.
1: Вот это что? Ничего себе. А сколько лет уже вместе?
3: Сколько лет вместе? 15 лет официально.
1: То есть получается, у тебя есть жена, и ради Максима появились одновременно в этой жизни.
3: Напомнили, да.
1: Да, и как началось слюноотделение без неконтролируемое, так и продолжается. Слушай, молодец, можно только позавидовать Ивану и его жене.
0: Значит, получается, сейчас ты будешь разыгрывать рамку и не сможешь с нами говорить?
1: Если что, жена поможет.
3: Я попробую.
1: Она рядом.
0: Сегодня будем с тобой беспощадно рубиться в игру «What a Fact». Тебе будет предложено 3 факта, 2 из них реальные, 1 выдуманный. Играем сегодня в честь Российского дня страховщика. У тебя машина застрахована?
3: Да.
0: А что еще застраховано у разных знаменитостей? Готов?
3: Да.
0: Погнали. Итак, легендарнейший Фернандо Алонсо застраховал большие пальцы рук. На 10 миллионов.
1: Рабыни Изаура?
0: На 10 миллионов евро.
1: Так.
0: Фернандо Алонсо, легендарный гонщик Формулы-1.
1: А, все, знаю.
0: Далее. Марлен Дитрих застраховала свой голос на 1 миллион долларов или Мадонна грудь?
1: Мадонна грудь.
3: Мадонна грудь, вряд ли.
1: Мадонна грудь. То есть где Мадонна, где грудь, ты имеешь в виду?
0: Мадонна.
3: Ну, у нее голос. Грудь-то и зачем?
1: Ну, да, действительно, за это все
0: Мадонны. Ты знаком с ранним творчеством?
1: За это все Мадонны и любят.
0: Где вот это вот wanted?
3: Ну, если так вот логически, ну, Алонсо, да, первые пальцы, надо за руль держаться как-то, потому что если там какая-то беда будет, он из спорта уйдет.
1: Логично. Дитрих, ноги.
3: Дитрих, ну...
0: Голос.
1: Голос, да? А, прости, голос, почему ты про ноги думал?
0: Это команда вообще-то.
3: Вот, ну, голос, да, потому что у нее прекрасный голос, она великолепно поет, а вот Мадонна...
0: Хорошо.
1: Как он заглушил слово там, груди.
0: Дефект связи на нашей стороне.
1: Принимаем ответ про груди Мадонны. Хоть они были, кстати, и треугольные.
0: Это
1: такие не у всех.
0: В одном из туров.
1: В одном из туров, да.
0: А еще диски были.
1: Он назывался треугольный тур.
0: Компактные диски сели иногда.
3: У меня даже слюни течь перестали.
1: Вот, видишь, и это при живой жене. Ай-яй-яй.
0: Меня Мадонной соблазняли, да не поддался я.
1: Так, узнаем правду.
0: Значит, действительно, Фернандо Алонсо, гонщик Формулы-1, выступающий за Феррари, страховал от травмы большие пальцы рук на 10 миллионов евро, так как без них он не смог бы управлять болидом и побеждать в гонках.
1: Железная логика.
0: Далее, первой в истории свой голос застраховала Марлен Дитрих на 1 миллион долларов, что в те времена было фантастической суммой. А вот Мадонна пыталась застраховать свою грудь, каждую на 6 лямов,
1: так.
0: Но отказ получила страховой компании и тоже застраховала свой голос.
1: То есть никто не хотел браться за грудь Мадонны. Давайте поаплодируем.
0: Хотя брались многие, судя по слухам.
1: А, может быть, поэтому не хотели страховать. Говорят, ваши груди уже как бы... друзья, мы поздравляем Ивана с победой. Вот в факте, рамка для автомобиля номера теперь ваша. Поздравляем вас, вашу жену и всех, кто с вами рядом. Это прекрасное событие. И для нас тоже финальный вопрос.
0: Сколько слюны сейчас вытекло?
3: Максимум!
2: Да! Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
9: Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат,

0: для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Supergrass, All Right.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
2: Ну, если All Right, и мне All Right.
0: На автовопросец будет?
2: Я думаю, что да.
0: Вперед.
1: Автовопрос. Автовопрос на радио «Максимум».
2: Рукам пальцев моей ноги можно пересчитать те эфиры, когда не было автовопроса.
0: Нет,
2: за несколько лет.
0: Он всегда, ему дорогу, как говорится. Ну, раз уж я тут затираю уже который день про изучение правил дорожного движения, точнее их попытку освежить в своей голове.
2: Затирает.
0: Да, могу сказать, что некоторые правила просто вот тяжело заходят. Очень тяжело.
2: Невозможно запомнить или что?
0: Да, например, знаешь, что все, что связано с регулировщиком, ага. Вроде все уже, но все понятно. Палка в рот, правый поворот. Ну, а стоит он тебе другим боком.
2: Что за правило такое?
0: Это если регулировщик тебе обращен палкой, да, и на тебя смотрят, делаешь правый поворот.
2: Прям так говорит, палка в рот. Как хорошо, что я не вожу машину. Так.
0: Вот, но тем не менее, когда проходишь эти билеты чертовы, как-то нет-нет, да вот лоханешься. А у кого-то из вас, дорогие слушатели, я уверен, некоторые правила вызывают еще большие затруднения с их усвоением. Вот вроде поняли уже, вроде выучили. А каждый раз какая-то непонятка происходит. Что ж ты будешь делать, а?
2: То есть, что за правило дорожного движения вы никак не можете запомнить?
0: Да, то ли оно логике не поддается, то ли
2: текст
0: просто...
2: по-дебильному написано.
0: Или так, да.

0: Шуманский. Avril Lavigne Complicated. Я уверен, в свое время Avril Lavigne немало нарушила правил дорожного движения. Но есть одно, которое и вы нарушаете по сей день и не можете никак запомнить его. Ну, ёшкин кот, ёкарный бабай.
1: Ну вот доброе утречко, пишет нам Иван. Путаюсь постоянно, со скольки до скольки работают знаки парковки по чётным, нечётным дням. Запрещена.
0: Ну, это сложный схематоз.
1: Я помню, знаешь, там так, что стоянка, например, до 9 часов вечера знак действует.
0: Стоянка. А, то есть там есть определенные, да, какие-то?
1: Да, это надо помнить просто на всякий случай.
0: Mm-hmm, по рабочим.
1: Всегда забывай тормозить перед самокатчиками на зебре. Нога сама на газ жмет, Игорь. Ага. Игоря берем на карандаш.
0: На карандаш сажаем. Да,
1: потенциально.
0: Так, хорошо. Не сбивай пешеходов в неположенном месте, пишет Иван. Доброе утро.

0: 18 лет за рулем, после этого два раза сдавал экзамен PDD, пишет Виталий. Один раз после лишения, второй на категорию А. Но никак не поддается правило проезда круговых перекрестков.
1: Ну что?
0: Что ж ты будешь делать, где не установлены знаки приоритета?
1: Ну, на круговом, кто находится на круговом, тот сейчас главный у нас. Соответственно, при въезде на круговой перекресток уступаем всем, кто по нему кружится.
0: Ну и что проблема?
1: Сейчас проблем нет. Моей маме очень плохо запоминается, пишет Артем. Стоянка запрещена. Именно не остановка, а стоянка. Почему я пишу про мою маму? Да потому что я еще несовершеннолетний, говорит
0: вот
1: он.
0: Так вот, значит, молодец.
1: Да.
0: Ну, готовится стать совершеннолетним. Здорово, парни. Скажу просто, что меня бесит светофор с обычным зеленым сигналом. И еще вдобавок со стрелкой прямо. Постоянно непонятно, можно прямо ехать или нельзя.
1: А стрелка, если говорит прямо зеленая, то мы проезжаем прямо, но уступаем дорогу остальным транспортным средствам.
0: Я так понял, что этот автовопрос решил устроить для того, чтобы проверить свое знание очередное.
1: Ну, ты знаешь, легчает.
0: Ну, я понял. Ну, удачи на экзамене.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: О, Капибара.
7: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
8: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: А в новый час вкатываемся под Blink 182 All the Small Things. Далее Guns N' Roses Sweet Child of Mine нас ожидает настоящая классика и легендарное соло от Слэша. После чего Nickelback. И ультра новиночка от Muse, даже не совсем в их стиле, что-то такое космическое электронное. Night Shift Superstar.
1: В Москве 8 часов утра.

0: утро, доброе, друзья. Всем здравствуйте. В эфире Чак и Шиманский.
1: Здорово.
0: Это парочка, которая вам расскажет все, не утаит ничего. Погода в Москве, Московской области, в частности, в Тверском районе, пишут. Плюс 10 градусов, пасмурно, слабый дождик будет с 11 часов утра и до 3. Осень.
1: И независимо от погоды, россияне используют и используют и используют мобильные телефоны. И иногда, когда у них нет возможности ими пользоваться, начинается настоящая паника. Значит, россияне рассказали, сколько могут прожить без смартфона.
0: Так.
1: Почти половина жителей страны могут обойтись без смартфона лишь несколько дней. Треть не больше суток. А 4% не выдержат и 2 часов.
0: Я думал, что это разговор именно про часы. Ничего себе, несколько дней может народ выдержать без смартфона.
1: Выясняется, что да. Но это, знаешь, опрос опросом. Это сейчас опрос, тебя просили.
0: Опрос, Ильич, да.
1: А реально, когда, извини меня,
0: да. Когда припрет,
1: вы не доположь, оставьте телефончик, пожалуйста.
0: За что купил, за то и продаю, конечно.
1: Больше всего напрягает невозможность связи с семьей, пропустить рабочие задачи.
0: Па-па-па-па.
1: Некоторые, 63%, иногда оставляют себе такой шанс побыть без смартфона, устраивать себе дни отдыха без него. Но давайте-ка мы с вами обсудим, а как вы реагировали на ситуации, когда не могли пользоваться своим гаджетом?
0: А давайте.
1: Абонент недоступен, такая тема. Достали с антресоли старый домашний телефон и долго вспоминали, как же пользоваться дисковым набором. Пока вы покупали новый смартфон взамен разбившегося, на вашей удаленной работе успело смениться все начальство. А может быть, за сутки, что вы не делали новых постов в своей соцсети, ваши знакомые переплошились и обзвонили все больницы.
0: Давайте, колитесь, с какими приключениями и трудностями вам пришлось столкнуться, когда вы взяли паузу вместе со своим мобильным телефоном. Как вынуждены эти паузы, так и осознанно приветствуются. 8926 007 103.

0: 7. Пишите нам в мессенджер Макс, конечно же, своего мобильного. Также комментируйте в группе Радио Максим ВКонтакте.
1: Мы наслаждаемся вашими сообщениями. Весь час кайфуем по классную музыку.

0: Шуманский.
1: Guns and fucking Roses, Sweet Child of Mine, 8:10 утра, друзья. Ну что, рассказывайте, с какими приключениями и трудностями вы переживали паузы без мобильного телефона?
2: Главная паника — это не суметь написать вам в утреннее шоу.
1: Да, правда, я сам паникую, когда нам никто не пишет в утреннее шоу, я думаю, что, черт побери, они что, решили взять паузу от мобильного телефона? Не дай бог такое случится. Здравствуйте, может, не в тему? Может, тогда не стоит?
2: Аж страшно.
1: Может, и не стоит писать тогда? А может, и не стоит читать. Может, не в тему, когда у меня еще не было телефона, была зависимость от телевизора. Я целыми днями смотрел мультики.
2: Ну, мелкий был, наверное.
1: Мелкий, а мультики уже были здоровые. Но, с другой стороны, сейчас и на телефоне мультики смотрят люди.
2: А я вот не припомню, что когда я был мелкий, по телеку постоянно показывали мультики. Их надо было дождаться.
1: Да, были определенные времена.
2: Да.
1: По воскресеньям, что ли, по пятницам, в 5 часов вечера. Утиные истории.
2: Но даже если не диснеевские, то, в принципе, на мультик еще нужно было умудриться наткнуться все
1: любые
2: равно.
1: Любые другие, да, да. Они были по расписаниям четко. Так, чтобы целыми днями... Чтобы был канал целиком и полностью посвящен мультфильмам, ну, извините меня.
2: Конечно, да? это роскошь, собственно
1: да,
2: говоря.
1: Такого мы не видали никогда.
2: Не видали мы также ваших сообщений некоторых, которые, вот, чувствую, могут быть написаны, отправлены, но пока еще это не сделано. 8926-007-1037. Пишите, пожалуйста, о трудностях, которые вы испытывали при отказе от мобильного телефона, по собственному желанию или нет. Пишите нам и в Макс, пишите нам и в ВКшечку. Будем читать, наслаждаться.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: ООО «Капибара».
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Шевчук и Шуманский.
1: Вилевала, группа Хим, в эфире 8:18 утра. Ребята, самое время почитать ваше сообщение про то, как вы переживали паузу без мобильного телефона.
2: В больничке очень жутко скучал по телефону. Я могу сказать, что бывал я там. Но благо, у меня настолько были жестокие коллеги по позапрошлой работе, что они привезли мне туда рабочий ноутбук.
1: Да будь они прокляты.
2: И я просто лежал и работал там.
1: Да мне-то смартфон, может, и не нужен, пишет Иван. А вот забыл один раз на пару часов 13 пропущенных вызовов. Ну, представь себе. Вот, буквально вот ну, такое редко бывает, да, что ты забываешь смартфон, обычно он всегда при тебе. Но тут стоило забыть, и началось. Длин-дилин-дилин.
2: Вот это жуткое
1: у меня
2: чувство,
1: зазвонил телефон.
2: Вот
1: да.
2: Это прединсультное состояние, инфарктное, когда ты обжмякиваешь свои карманы, а там его нету, да.
1: А мы так недавно с женой вышли из дома, что-то вышли, идем пешком, сейчас, говорит, дойдем до метро, потом доедем туда-сюда, и уже где-то на середине дороги она понимает, что она забыла дома телефон. Мы, ну как же, да как же без телефона? Пришлось вернуться.
2: Прикинь, а его там нет, вот нет, где жуть.
1: Вернулись, забрали и поехали уже нормально, как белые люди на такси.
2: Новый моднейший телефон, который Чеки Бой подарил своей супруге.
1: Ну конечно же, да, друзья, всем рекомендую так делать.
0: Реклама.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
4: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: «Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах». «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» и N760-115-09.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, на Борделис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабов. Масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-Банк» 16+.
15: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
16: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел. Это не дело.

0: их эмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
1: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: 111 774 668 98 40 0 плюс.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: и Шуманский.
1: Все, дорогие друзья, делайте, что хотите, звоните за Транслейтерс. Теперь это «Мальчик Суперстар». Новая песня «Лады Дэнс» в эфире утреннего шоу на радио «Максимум».
2: Хорошие новости. Видимо, будет пополнение в семействе наших треков. А новость настоящая сейчас.
0: Новость на радио «Максимум».
1: Ночь новость денежная, как мы любим, за деньги, да. Половина, почти половина, давайте так, россиян скрывает свою реальную зарплату от родственников и друзей.
2: Что, стыдно за эти копейки?
1: Нет, не стыдно. Они занижают доходы, чтобы им не завидовали, не просили денег в долг и не возникало всяческого разного рода нехороших конфликтов, связанных с деньгами на этой почве. Причем самое интересное, знаешь что, Дмитрий Николаевич Шуманский?
2: Что же?
1: Женщины с деньгами скрывают и прибедняются в два раза чаще, чем мужчины.
2: Да?
1: Да-да-да.
2: Кажется, мне нужно звякнуть жене и кое-что у нее спросить.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: Куда

0: Срочно перенести рабочие чаты.
1: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
2: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
3: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.

0: волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Комплекс. Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Он мой номер один. Моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360» для бизнеса, УГРН 125-770-015-56-68, Москва, улица Тимирова, 11, акции действуют с 1 по 26 октября 2020.
9: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
10: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Мы говорим про то, как же вы прожили эти несколько мгновений без мобильного телефона и что с вами происходило в это время.
1: Кристина пишет: «Доброе утро, любимое радио. Работаю в школе и однажды забыла мобильный телефон дома. Это был самый спокойный день моей карьеры».
0: Ну, классно же, согласитесь, да? В какой-то момент ты оставишь без телефона, да и бог с ним. Кто мне может позвонить? Ну, мама, папа, ученики.
1: Так, знаешь, когда ты находишься в столь удаленных местах, где связи нет, в какой-то момент, день на второй, ты такой просто выдыхаешь спокойно.
0: И главное, и понимаешь, что тебя никто не ищет.
1: Да.
0: И не будет искать, скорее всего, в ближайшие два месяца.
1: У меня такое ощущение было, вот когда я ездил на Соловки, и там, значит, когда ветер дует в сторону острова, связь есть. Когда то связи нет.
0: На ветряной силе, получается?
1: Да.
0: На ветряной тяге мобильный связь
1: работает. Вот Сергей подтверждает: «Доброе утро. Ушел в поход в горы. Недели без связи и новостей. Вернувшись в мир, оказалось, что за это время компания, в которой я работал, провела большой ребрендинг. И, по сути, выхожу из отпуска уже в другую организацию».
0: Вот свезло. Хорошо, что они не забыли про то, что вы у них работаете. То могло все кончиться плохо. Но, с другой стороны, например, когда ушел куда-то в лес, да, в незнакомом месте, навигатора нету в телефоне, да, связи нету. Но карта России в бардачке всегда в кармане на всякий случай должна быть.
1: Она должна быть не в бардачке, она должна заменять лобовое стекло.
0: Или лоб.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

Реклама. Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7441.

0: жить. 0+.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
6: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. До 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
9: 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг...
10: Тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Chris the Whale, So Far So Fake. У нас грядет следующий музыкальный час, и всем, кому не окей утром вторника, I'm not okay, My Chemical Romance. Дальше настоящие монстры стадионного рока AC/DC с огромной пушкой. Последний гость из зарубежных групп, настоящих, я имею в виду, который был в студии Радио Максимум, Питер Тактган с его Пейном. Повеселились мы тогда, конечно, знатно. Ну и постоянные участники плейлиста Радио Максимум до 3, The Bottom.

0: что, всем добрейшего, друзья.
1: Hello, hello.
0: С вами Чак Кашеманский, это утреннее шоу на Радио Максимум. Погода сегодня, обожаю, плюс 10, пасмурно, слабый дождь. Шиманский еще окно открыл.
1: Я бы сказал, класснота.
0: Да, в студии стало совсем прохладно, пришлось надеть кофту, но ничего, мы и с этим справимся.
1: Смотрите, надо бы менять тему срочным образом, и я тут же натыкаюсь на день любителей чеснока и понимаю, что не могу...
0: И понимаешь, что запахло, да?
1: Стороной.
0: Ну ты скажи мне, вот ты, Дмитрий Николаевич Шиманский, любишь чеснок?
1: Я его обожаю, но чеснок это один из самых противоречивых продуктов.
0: Любишь, женись.
1: Любишь, жри, да. Знаете, поедая чеснок...
0: Любишь, нажрись.
1: Вы ставите крест на всем следующем дне, естественно, такое бывает. Но, тем не менее, бывают еще такие дела, которые, совершив...
0: Вы ставите крест?
1: Вы ставите крест на целом дне, да, можно сказать. Если у вас что-нибудь такое... После чего вы уже понимаете, что все, день полностью потерян. Причем, заметьте, это не должен быть алкоголь ни в коем случае. Это слишком тупо и прямо. А вот в сравнении с чесноком, вот точно знаете, что если начали, то все, пиши пропало, растворитесь в этом полностью.
0: На следующий день вы никакой.
1: На этот же день может, вас можно не искать.
0: Может, отведение каких-то мероприятий, может, это общение с родственничками.
1: Это высасывает максимально
0: может
1: тоже,
0: быть,
1: да.
0: Это прогулки вокруг дома. Может быть, это какая-то тренировка, это может быть что угодно. Давайте напишем 8926 007 137 нам сообщение в мессенджер Макс, а мы почитаем это с огромным удовольствием под музыку.

0: Собчак и Шуманский.
1: Вот так вот, The Offspring послушал одну песню, и уже потом никакой весь день. Вы сегодня в этом часе рассказываете нам, что такое вот вы можете сделать, да? И потом вас можно уже не искать целые сутки.
2: Значит, меня можно не искать целые сутки, если я с утра полистаю ленту социальных сетей или новости.
1: Вот такие вот дела.
2: Высасывает абсолютно все соки, причем даже если там нет никакой ценной, важной и объективной информации, просто сам процесс почему-то убивает максимально. Я для себя разработал следующую систему бодрости на весь день. Так. Просыпаешься и посвящаешь первый минимум час только себе. Никакого впитывания инфы, никакого общения с незнакомыми людьми, никакого просмотра картиночек, мемчиков
1: и т.д. Легко сказать, посвящаю целый час себе. Что за час ты можешь делать с самим собой?
2: Значит, идешь в душ.
1: Моешься.
2: Моешься и...
1: чистишь зубы.
2: Любуешься собой.
1: Прошло
2: если есть такая возможность.
1: Просто
2: я имею в виду зеркало.
1: На себя. Ага.
2: Да, можно смотреть на себя сверху вниз, но это унижает.
1: Трогать можно себя в этот момент, когда ты смотришь
2: если
1: на себя
2: если дотягиваются руки,
1: где
2: ты планировал потрогать. Да.
1: Так, ну это 10 минут, осталось еще 50.
2: Остальное время... ты тупо сидишь на краю ванны, глядя в одну точку.
1: И плачешь.
2: Это,
1: как,
2: кстати...
1: как Эйс Вентура,
2: да,
1: помнишь, в первой части?
2: И заметь, это полная противоположность вот этому скроллингу соцсетей. То есть там ты активный потребитель информации, здесь ты просто смотришь в одну точку, и в голове зато рождаются какие-то гениальные мысли и идеи. Сколько всяких изобретений, сколько всяких решений было принято в момент, когда человек поступил.
1: Было принято до создания мобильного телефона.
2: Кстати, да. И даже его когда-то придумали.
1: Именно так.
2: И что теперь стало?
1: А вот Сергей пишет. Мощнецкое утро всем. Есть такое мистическое, магическое место, называется гараж. Ты приехал туда минут 5-10, машин починить, что-то поставил, проверил и пропал там на весь целый день, а может быть даже и до завтра. Опасно?
2: Было время, когда в нашей семье был гараж, кстати. Ну, что-то там особо никто не пропадал. Наверное, не с кем было. Там же должно быть комьюнити.
1: Так это то, что у вас машина не была.
2: Потому что не было группы музыкальной.
1: А, кстати,
2: вот
1: да.
2: Что. Вот с группой,
1: ну,
2: да,
1: кстати, не обязательно
2: пропадать.
1: Музыкальную группу. Я где-то был в Переделкино, там открыли новое пространство, называется, так называется, гаражи. И там и винтажные всякие штуки продаются. Там и какие-то театры образцово на полуторке. Там и баня с пенным какой-то на колесах. Там что только в гаражах не творилось, оказывается.
2: Вот видишь, раньше в гараж по первому свистку, а теперь фиг заманишь.
1: Именно так, только за деньги.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский.
1: Ну, если вот с утра пораньше, как Limp Bizkit, провести весь день, то на следующий день можно уже ничего не делать. Потому что ничего не осталось, все разнесли в щепки, в дребезги, в труху.
2: Кстати, не раз такое случалось, могу сказать.
1: Да, да, еще раз, да.
2: В реальности. Что такого можно сделать, чтобы потом выпасть вообще на долгое время из реальности? Вот Азир пишет, после выходных можно пропасть на работе до следующих выходных, например. Затягивает, стало
1: Затягивает.
2: Быть, понимаешь? И
1: Затягивает.
2: У нас та же история. Мы вот утром выходим на работу, можно пропасть до самой ночи, кстати.
1: Как это?
2: Ну, вот так вот. Вот какие.
1: Но
2: у
1: это
2: тебя...
1: не про нашу работу.
2: Почему про нашу? Вот какие планы сегодня после работы?
1: Я не могу в этом признаться.
2: Не можешь признаться, но они есть.
1: Не потому что... Нет.
2: Нет, нет.
1: Сегодня... Не, вот сегодня как раз тот самый день, вот реально. Я часто обращаюсь к календарю. У меня есть календарь в телефоне, и он целиком...

0: и полностью всегда располосован, расписан то, чем я должен заниматься. Всегда забит. Ну, посмотри, вот даже сегодня отсюда посмотри, нет ни одной свободной даты.
1: Да.
0: И только сегодня, ну, вот один там стоит, но это все время там стоит написание сценария вечера. Но я уже как бы написание. А так, в принципе, весь
1: это как будто бы
0: день,
1: пробел в стройной челюсти твоего, твоей
0: да,
1: недели.
0: Дырка в зубе.
1: Выбитый день, можно
0: выбитый
1: сказать.
0: Выбитый день. Ну, это так классно, когда во вторник ты можешь сказать, блин, я сегодня...
1: Поехали со мной на мотокурсы.
0: Да пошел ты.
1: Посмотришь, как я езжу.
0: Нет.
1: Ну,
0: нет, еще раз.
1: Поддержать человека можно, в конце концов.
0: Я не хочу испортить свой единственный свободный выходной.
1: Ой, ладно, давай я тебя все равно его подпорчу немножечко короткой рекламой. Потом будет Жорж.
0: Жорж? Милославский.
1: Жорж Таганрог, хотел я прочитать.
0: Ну, так и есть
1: сначала. Жорж Таганрог?
0: Нет, Жорж Таганрогский его зовут.
1: Таганрогский и Дотри.
0: И Дотри.
2: Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
3: Люблю его так сильно.
5: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
7: Капсикам.
6: Маме скрутила шею весной.
7: Капсикам.
6: Плечо подмывает у сына порой.
7: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
6: Капсикам. И боль на удалении.
7: Капсикам. Моя сила в движении.
8: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
13: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
14: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
15: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
16: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел. Это не дело.
19: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
8: Троих.
14: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников
9: на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
20: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам Гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе.

0: массе. До 31 октября. Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Шуманский.
1: Группа Дотри, так хочется сказать, завали за батом.
2: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Не, ребят, все прилично, как и в чиновостях.
0: Чиновость на радио Максимум.
1: И эта чиновость, она опять про роскошь на грани банкротства, я бы так ее назвал. Белки Серебряного Бора, есть у нас такое место, да, в столице, где леса, и там бегают белочки.
2: Там даже купаться можно.
1: И так можно купаться, но желательно, когда потеплее, и этих белок кормят орехами, разными орехами, там и такие, и сякие. Но в данный момент белки кормятся макадамией. И, честно говоря, это удивляет, потому что макадамия считается одним из самых дорогих орехов в мире, и некоторые люди были удивлены. Они макадамию в жизни не ели, а тут белкам все дают. А оказалось, вот что.
2: Орех нукадамия.
1: Ну-ка дай попробовать. Ну вот, оказалось виной всему этому расточительству то, что россияне разбогатели за последние 4 года. Ой-ой-ёшеньки-ё-ё.
2: Продолжай.
1: Да. Число тех, кто получает больше 200 тысяч рублей в месяц, выросло на 1,74 миллиона в 2022 году до 3,9. То есть было 1,74, стало почти 4. В два раза выросло число получающих 200 тысяч рублей. А 11 миллионов россиян зарабатывают от 100 до 200 тысяч рублей в месяц.
2: Какие?
1: Дорогой мой Дмитрий Николаевич Шуманский.
2: Россияне молодцы.
1: Россияне, конечно, молодцы, но поздравляю.
2: Иногда я после такого подозреваю, что я не россиянин.
1: Значит. Есть такое.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Первое правило «Хавей LF7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Технофьюз. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте хавей.ру. 12+.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про

0: Обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимано-Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимано-Про».
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лимано-Про.ру».
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант». За уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
5: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
6: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
7: АО .ООО «Банк». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
8: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
9: Первые ноты.

0: и Шуманский.
1: Хорошо, Дмитрий Николаевич, хорошо. Как будто на рыбалке, а, Шуманский, нет такого ощущения?
2: Есть такое, сидишь...
1: Ждем, ловим сообщение в тему.
2: Да, с такой радийной удочкой на всю
1: Огромной
2: Россию.
1: Огромной телескопической.
2: После чего вас вышибает на весь день, спрашиваем мы вас. И вы говорите, после участия в аудиоконкурсе на Радио Максимум...
1: Есть такое.
2: Приходится креативить, башка работает на повышенных оборотах, после чего ощущается утомленность и легкое разочарование, потому что еще ни разу не приходилось выигрывать.
1: Да, мы вот так каждый день, представляете, с этими конкурсами. Ну вот человек более приземленный, да, я бы сказал, какое-то жизненное сообщение, и это даже не сообщение, это вопрос, а молоко с селедкой в зачет идет? Честно говоря, я в эту историю не верю. Вряд ли организм человека настолько чувствителен, что ты можешь съесть селедку и молоко, и ему станет плохо. Ничего же, мы же едим селедку под шубой на Новый год с майонезом, и вроде как бы все живы.
2: Кто-то должен прямо сейчас проверить.
1: Нет, кто-то должен признаться, что это все было придумано непонятно зачем.
2: Это было антиселедочно-молочное лобби.
1: Вот именно. Которое решило подпортить бизнес некоторым людям.
2: Сейчас выяснится, что это сочетание не несет в себе никакого негативного оттенка.
1: Так я о чем и говорю.
2: Выйдут йогурты.
1: Йогурты, да, с селедкой. Ну почему нет?
2: Селедка с белковитыми сливками.

0: почками появится.
1: Молочно-селедочный напиток для детей с утра, чтобы рыбий жир, да, да, и кальций. Ну а как? Омега-3 и кальций. Все вместе.
0: Нам придется привыкать к новым вкусам, я так чувствую.
1: Я предлагаю нам сделать шанс к новой фармакологическую компанию развернуть. Ты тем более в фарме, как говорится, не первый год. Знаешь, что почем.
0: Да, не первый год. Также у нас играет легендарнейший Linkin Park In The End. Вообще,
1: это, кстати, вступление к тому моменту, как человек будет пробовать молоко с селедкой первый
0: и
1: раз.
0: И вот уже подносится вилка.
1: Руки дрожат, он такой, ну, с Богом.
0: И небольшой рассказ о том, что случилось.
1: И небольшой глоток.

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
2: О HeadHunter у Грайн 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом. Монтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АОС ЗЭ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
9: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
10: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
11: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
12: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
11: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
13: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
14: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
13: И все?
14: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
13: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
14: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
15: О, Капибара.
16: Центр управления «Мы дома».
17: Ого, откуда это небесное тело?
16: Из нашего фитнес-центра.
17: А этот маленький спутник?
18: Из нашей школы.
17: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
18: Мы за ресторан.
17: Тогда начинаю отсчет. 10.
19: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Роскошнейше заканчиваем час дуэтом Aerosmith и Youngblood, чтобы ворваться в новый, где нас ждут роскошные гринды из Basket Case. Выбрасываем все свои сомнения в урну. После них Metallica. The Pretty Reckless. И легенда Оззи Осборн. На радио Максимум.
1: В Москве 10 часов утра.

0: Привет-привет всем!
1: Hello!
0: Помимо классной музыки, нас еще ждет много роскошного в этом часе. Как то? Погода в Москве и Московской области. Не могу назвать ее роскошной, да? Но она более-менее нейтрализована. Плюс 11, пасмурно, слабый дождик с 12 часов дня.
1: Ты назовешь ее роскошной, когда будет минус 25?
0: Но я уже тогда будет все равно, мне тогда и минус 10 будет.
1: Конечно,
0: роскошно.
1: Конечно. На тебя наденут черное пальто. Черный пуховик будет играть Green Day.
0: Но ты его уже не услышишь.
1: 4 балла на дорогах Москвы. Ну, смотрится неплохо. Я могу сказать, что как будто бы цифра завышена на вырос, что называется. Северо-запад традиционно постаивает. МКАД в обеих направлениях от Новорижского шоссе до Ленинградского шоссе. Соответственно, это если захочется постоять, вы знаете, куда двигать. А если захочется двигаться вместе с Радио Максимум, да еще и в аудиоконкурсе, то вам как раз-таки в этот час вместе с нами. Чеки-бой, есть что добавить?
0: Гоу!

0: Волчак и Шуманский.
1: Итак, друзья, что вы там говорили про рамку для автомобильного номера, что она всем нужна? Ну так получайте же для этого специально придуманный аудиоконкурс «Поговорим не тут».
0: «Поговорим не тут». На радио «Максимум».
2: Лучше этого вряд ли уже когда-нибудь что-нибудь будет придумано.
1: Согласен,
2: потому
1: с тобой
2: что,
1: полностью.
2: Понимаешь, придумать так, чтобы на радио говорили слушатели, а не ведущие, которым платят за это, угу. Это, конечно, наглость, прямо скажем.
1: Это делегирование?
2: Да, но мы вас щедро поощряем, как ни крути. Все-таки рамка для автомобильного номера, которая достается победителю в аудиоконкурсе, это не хухры-мухры, а
1: да.
2: Части эксклюзив.
1: Сегодня вы будете присылать аудиосообщение по номеру 8926007137 в мессенджер «Макс», выполняя специальное задание. И оно как будто было... этот праздник, он был создан для аудиоконкурса. 6 октября 1927 года состоялась премьера первого звукового фильма, выпущенного компанией Warner Brothers «Певец джаза». Назывался этот самый фильм. Не знаю, не смотрел, но осуждаю, конечно же, сразу. Давайте сегодня сделаем свою озвучку самого первого фильма. Не обязательно, что это может быть про джаз что-то. Вот представьте, какой самый первый фильм вы хотели бы озвучить?
2: Ну, это прям на креатив. То есть это может быть речь человеческая, может быть какой-то звук, который подошел бы самому первому звуковому фильму.
1: Фраза-цитат какая-то.
2: Или да, так. Интересное кино, я бы сказал, тема.
1: Вот. Класс. Ребята, озвучили самый первый фильм в виде 10 секунд, аудиосообщение пришли нам, а мы послушаем. Если нам понравится, мы вам дадим рамку для автомобильного номера.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: и Шуманский.
1: Рамштайн полностью разделся догола, так что в эфире утреннее шоу на радио Максимум. Хорошо, что у нас радио и не видно, иначе нас бы закрыли. Аудиоконкурс тоже такое, да, на грани мероприятия, но вы себя ведете прилично, за это мы вас и любим. Сегодня вы озвучиваете самый первый фильм со звуком. Напоминаю, что «Прибытие поезда», «Брать Флюмер», это был первый фильм, но он был не мой кинематограф, и там звука не было, поэтому все ваши чух-чух-чух-чух-чух, они, конечно, хорошо, но это немножечко не то.
2: Но кроме чух-чух ничего нет, поэтому слушаем его.
1: Давайте его.
2: Чух-чух от Сергея. Чух-чух от Романыча.
1: Так.
2: И от Евгения более размашистый чух-чух.
3: Братья Люмьер. Прибытие поезда.
2: Он дает себе разогнаться.
1: Легкий битбокс пошел.
2: Там дальше ничего нового.
1: Как вот так люди сговорились, да? Ведь, с другой стороны, возможно, это общее помутнение, да? Когда ты думаешь, что самый первый фильм выдал премьер «Прибытие поезда братьев Люмьер». Да, он был первым фильмом, но он был без озвучки. А мы говорим про первый звуковой фильм. Но, с другой стороны, мы же не говорили, что нельзя озвучивать поезд. Можно озвучивать поезд. Ну, как выбрать из трех поездов самый лучший поезд? Пока вопрос.
2: Да и не в этом суть. Ваша задача, дорогие мои, озвучить самый первый звуковой фильм в истории. Каким он может быть? Комедия, может быть, трагедия, может быть, это какой-нибудь детектив или ужас.
1: Может быть, не прибытие поезда, а убытие поезда.
2: Может быть, это прибытие не поезда, а автомобиля.
1: Может быть, да.
2: Или повозки.
1: Гужевого транспорта.
2: Гужевая повозка.
1: Началось ПДД, мое ПДД.
2: На ваше рассмотрение. 8926-007-137. Аудиосообщения в Макс принимаются.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
4: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
5: Алло, ну как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: То, что я видел, будущее.
8: Фантастическая премьера.
9: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странник.
10: Он перестал быть человеком.
11: Он угрожает уничтожить Землю.
12: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
14: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
16: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу. 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
17: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
18: Следующая остановка — большой розыгрыш на ВБ.
19: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой

0: Розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Шуманский.
1: Так гриф кончился на гитаре.
2: Выдал базу. Дэйв Гролл, Foo Fighters, Asking for a Friend. Вот человек, который мог бы озвучивать самый первый фильм звуковой, который вышел когда-то, мы не знаем когда. Представьте себе, что вам тоже выдали такое задание в аудиоконкурсе, в аудиосообщении озвучить самый первый звуковой фильм. Не обязательно прибытие поезда.
1: И озвучивает Штирлиц.
3: И здесь могла быть ваша рекламная интеграция. А мы начинаем представлять фильм.
1: Кстати, да, вот до product placement догадались чуть позже, когда уже кино
2: бушевало. С этого надо было начинать.
1: Да, Вася.
4: И мы стали пролетарии из пепла империалистического огня. И пришел спаситель, и позвонил в Смольный, и взял зимний, и шмальнул из Авроры.
1: Все сразу произошло.
2: Вася так рассказывает, как будто он в этих событиях принимал непосредственное участие.
1: А мне иногда складывается впечатление, что да.
2: По возрасту подходит.
1: Да, и вот, так сказать, остальные характеристики тоже неплохие. На роман.
5: По заказу гостелерадио. Да не, фигня какая-то.
6: Warner Brothers представляет.
1: Другое дело.
6: Чарли Чаплин.
2: Черный Чаплин?
1: Чарли Чаплин.
2: Хорошо.
1: Евгения.
7: Первым фильмом со звуком был фильм 1927 года «Певец джаза».
2: Я говорил о том, что да, но первый фильм назывался именно так, «Певец джаза». Ну, в общем-то, да, по заданию хорошо, «Певец джаза».
1: Мне понравился звук.
2: Джазовый певец, да, хорошо.
1: Дима.
2: Это саксофон или что?
8: Марти Макфлай, видишь, приближается поезд. Именно на нем мы должны будем переместиться в будущее.
1: Ну, если первым фильмом был «Назад в будущее», то я представляю, как стремительно потом рвануло вообще кинематограф, потому что это уже шедевр.

0: шедевр, к которому надо было прийти. Там тебе и графика компьютерная, и роли мощнейшие.
1: Да не, ну кайф, сплошной кинокайф, я бы так его назвал даже.
0: У нас осталась короткая реклама Smash Mouth и Good Charlotte, чтобы вы успели вырвать победу в нашем аудиоконкурсе. Сегодня вы пытаетесь в коротком аудиосообщении озвучить самый первый звуковой фильм на планете.
2: Реклама.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу.

0: Волчак и Шуманский.
1: Вот Шарлот, I just wanna live. Я просто хочу рамку для автомобиля номер. Так.
2: А ваш девиз должен быть I just wanna win.
1: Выиграть. Just win, win, рамку. Да, друзья, мы сегодня разыгрываем рамку в аудиоконкурсе, в котором вы пытаетесь озвучить самый первый фильм, вышедший со звуком. Это «Певец джаза». Вот такое странное у него название. Но вы можете придумать любой другой фильм. Но почему-то немногие пошли по этому пути. В основном все почему-то озвучивали «Прибытие поезда» братьев Люмьер. Хотя это немножечко не то. Но ничего
2: уже
1: страшного.
2: Уже появились другие шедевры. Давай, вот послушаем давай. Максима, например.
3: Озвучка самой известной советской картины, одной из первых, «Ленин и лампочка». «Наденька, позови сюда Макарыча. Макарыч, батенька, смотри, как горит. Горит, мать его, каждому депутату и матросу по такой в дом».
2: Ты понимаешь, электрификация всей страны?
1: Круто, я как будто Макарычем стал.
2: Макарычем на секунду все мы стали.
1: В этом фильме.
2: Антон.
4: «Братец Люмьер, пошли поезда снимать. А чего у тебя камера включена-то? Да бог с ним, на все равно звук не пишет».
2: Параллельно все-таки записался звук. Евгений.
5: «Первое звуковое кино». Да что, врубай. Давай послушаем, что там, как мы звучим-то вообще. Это что? Наши голоса так в жизни слышатся. Какой отстой.
2: Проблема любого человека, который впервые слышит свой голос в записи.
1: Какая хорошая там хатовская пауза была.
2: Там вообще профессионально все сделано.
1: Так.
2: Но все-таки Евгения, которая вот... Она, во-первых, реально озвучила самый первый звуковой фильм.
1: Ты хочешь сказать, что женщина побеждает в аудиоконкурсе?
2: Да, у нас и такое бывает.
1: Впервые за всю историю?
6: Первым фильмом со звуком был фильм 1927 года «Певец джаза».
1: Ну, это то, что изначально я, в принципе, и хотел сделать, чтобы люди переозвучили именно этот фильм, она это и сделала.
2: Ну, хорошо. Чумовой, ура.
1: Евгений, ну это просто супер. Если бы весь джаз звучал именно так, то мы бы слушали его. Точнее, то мы бы слушали только его.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманский. It's alright, ребята. Garbage, I'm thinking paranoid. Заканчивается утреннее шоу на радио Максимум, дорогие друзья. Что мы хотим сказать? Во-первых, хочу напомнить, что у нас эта неделя не просто неделя, а неделя группы Nothing But Thieves. Да, да, еще раз, да. Количество песен группы Nothing But Thieves увеличилось вдвое, это как минимум. Что еще? Ну, Константин Михайлов у нас, как всегда, на страже вечернего шоу на радио Максимум. А так, хорошее настроение, надеюсь, вас не покинет до завтрашнего утра.
1: Пусть не покидает. Тем более, что обещали все-таки, что эта неделька, по крайней мере, в московском регионе еще будет не такой адской в плане температуры. Но читаю сейчас предупреждение о том, что менять резину автовладельцам рекомендовано будет уже в конце этого месяца. То есть сейчас докатываем буквально еще пару недель, пару-тройку.
0: И по новой.
1: И давайте заранее, на всякий случай, да, чтобы потом не было вот этих адских очередей на шиномонтажах всяких, и день жестянечка мы встретили не массово.
0: Ну, знаете ли, Дмитрий Николаевич, очередями нас сейчас
1: не
0: удивишь.
1: Тогда в очередь за хорошим настроением, как сказал Чаки-бой, и за отличной музыкой.
0: А
1: она
0: с вами
1: вас ждет.
0: Был Дмитрий Шиманский.
1: Чаки-бой!
0: Всем пока, до завтра, не проспите.
2: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». 120 чашек горячего кофе, 15 уютных пледов, неделя в лучшей бане города. Нет, это не радикальные способы согреться с приходом осенних холодов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Цифровая платформа maximum.ru. Слушай прямой эфир. Выбирай онлайн-станции на любой

0: подкасты или тематические плейлисты.
1: И главное, слушай когда
0: и как удобно. Мобильное приложение или сайт, умная колонка, телевизор, автомобиль или смарт-часы. Выбирай свое устройство. Цифровая платформа «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Реклама.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Помоги оплатить. ChatGPT и Claude. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
1: ООО «Капибара».
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
8: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
1: Категория 0+. «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-577. 79-77-99.

часе ты услышишь Bush, Queen, Thirty Seconds to Mars, Evanescence. Дальше больше. В Москве 11 часов утра.

0: Макси Ньюс. На спорте.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Капитан Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин объявил, что нынешний сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге. В июле форвард подписал с командой однолетний контракт с зарплатой 4 миллиона 250 тысяч долларов.
2: Этим летом мы с семьей решили, что этот сезон станет для меня последним в НХЛ. Я очень люблю эту игру, но в глубине души понимаю, что это правильное решение,
1: сказал Овечкин. Ови имеет в активе 1687 очков в регулярных чемпионатах и является лучшим снайпером в истории НХЛ, опережая Уэйна Грецки. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка «Точка банка» всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть «Точка банк».
5: ПАО «Точка», ООО «Банк», «Точка». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на точка.ком/18+ реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти.

прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино. Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
5: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!
6: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
7: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО «А7 Агент».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. Five Finger Death Punch. Nails in the Coffin.
1: Недавно группа прошла через очередную важную кадровую перестановку. Правда, на сей раз речь идет не о смене кого-то из музыкантов. Впервые за 17 лет Five Finger Death Punch записали альбом без помощи своего, казалось бы, вечного продюсера Кевина Чурко. Теперь этот пост занял куда более молодой Дрю Фулк, специалист, работавший с Papa Roach, Motionless in White и Disturbed. Также Дрю стал ключевым соавтором пластинки Legacy, в том числе и композиции Nails in the Coffin. Вот что о ней говорит гитарист и основатель группы Золтан Баттери.
2: Наш вокалист Айвон никогда не дает конкретного объяснения смыслу своих текстов. Он хочет, чтобы каждый фанат интерпретировал их лично для себя. Но для меня Nails in the Coffin – песня о том, как мы хороним то, что пыталось похоронить нас. Каждое сомнение, каждый прогноз, что мы долго не продержимся, каждую катастрофу, которая должна была стать последним гвоздем в крышке нашего гроба.
1: Золтан рад, что и 20 лет спустя его группа все еще в строю, и что теперь они сами будут забивать гвозди в гробы своих хейтеров. Five Finger Death Punch с треком Nails in the Coffin. Прямо сейчас на радио Максимум.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает.
7: «Лапаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
4: О, Капибара.
5: Тук-тук-тук. В дом Лента. Цены ниже плинтуса. До конца октября. Стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
6: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
7: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
6: Категория 0+.
4: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-577-99.
6: С первой ноты. Ты знаешь, это «Максимум». «Максимум».

0: Макси Ньюс. Научпоп.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за открытие в области светочувствительных ионных каналов и оптогенетики. Награду разделили 54-летний Карл Дайсерот, 71-летний Петер Хегеман и 73-летний Георг Нагель. Они обнаружили в одноклеточной водоросли белок, канальный родопсин, и превратили в световой переключатель для нейронов. Под синим цветом канал открывается, и ионы запускают электрические импульсы, введя ген в нужные клетки. Ученые могут включать их с миллисекундной точностью. Метод помогает выяснять, какие клетки будет мышь, где хранится память и что вызывает тревогу. Он уже используется в медицине. Слабо

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
3: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ООО-7, созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташков. Шоссе, дом 1, ОГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemonapro.ru.
7: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и скажу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
5: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2001 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Гелия с группой Nothing But Thieves. На радио «Максимум». Центральной темой песен с «Broken Machine» второго альбома группы стало наше ментальное здоровье, его хрупкость и уязвимость. Именно человеческая психика здесь скрывается как под словосочетанием «сломанная машина», так и под образом покрытой трещинами девушки с обложки диска. Впрочем, и о музыкальной составляющей треков ребята не забыли. Они заметно расширили свои жанровые рамки и представили публике еще более эмоциональные и изобретательные песни, чем прежде. Релиз альбома состоялся в сентябре 2017 года. А уже через месяц участники группы приняли участие в масштабном флешмобе ко Всемирному дню психического здоровья. В рамках этой акции Nothing But Thieves дали специальный концерт в Лондоне и перезаписали заглавный хит со своей новой пластинки вместе со струнным оркестром. Nothing But Thieves. Sorry. Yeah.

0: Реклама.
1: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
2: ООО.банк. Срок акции по 15 декабря 2026. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
3: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: жить.
1: 0+. Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно! На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
5: ООО «Капибара». Global Tech Forum – цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров, 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+.
6: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
7: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
6: Категория 0+.
8: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-577-99.
9: С первой ноты.

0: Макси Ньюс. Финансы.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Москва стала лидером по уровню предлагаемых зарплат для учителей среди российских регионов. По исследованиям, в среднем педагогам в столице предлагают почти 95 тысяч рублей в месяц. Это на 9% больше, чем в прошлом году. На втором месте оказался Санкт-Петербург с показателем в 69 тысяч рублей. Третью строчку занял Дальневосточный федеральный округ. При этом речь идет именно о зарплатах, указанных в вакансиях, а не о фактических доходах всех работающих учителей. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: максимум. Максимум.
1: Hey girls, beat boys, superstar DJs, here we go!

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите...

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: То, что я видел, будущее.
4: Фантастическая премьера.
3: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
5: Он перестал быть человеком.
3: Он угрожает уничтожить Землю.
4: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
6: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
8: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают А7 агент и А7. Подробные условия на сайте a7defizagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито-работе 12+.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
1: Застройщик АО СЗ «Талан Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: За спасибо я куплю за бонусы спасибо на неделю все продукты за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание.

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: О, Капибара.
5: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
6: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
9: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
10: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
11: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
10: Категория 0+.
12: «Максимум». Телефон рекламной службы 8499-570. 79 77 99.

0: Макси Ньюс. Тревел.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Ласточки Москва-Минск и Минск-Смоленск начали останавливаться на станции Москва-Сити. Теперь пассажирам доступна быстрая пересадка на МЦД-1, МЦД-4, МЦК и метро. Добираться до делового центра стало удобнее. Поезда вмещают до 719 человек. По этим направлениям курсируют 6 ласточек в сутки. Время в пути около 7 часов до Минска и примерно 4 до Смоленска. Поезда приходят утром и днем. Москва-Сити стал первым в России городским вокзалом, где сошлись международные, междугородние и городские маршруты. Так что теперь до Минска можно доехать прямо из башен. И это удобно. Даже если вы едете не в командировку, а просто в гости. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе авто.

0: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы Сбер Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
5: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
6: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
7: .ООО.банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовой бухгалтерии 0 на 1 год. Подробности на .com/18+ реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. 0+.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-дефис. Агент.ру. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Бабуль. Это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
12: До 18 октября фонд «Жизнь как чудо» и «Автору» проводят акцию «Папы рулят». Папы собирают 6 миллионов рублей на перелеты детей с заболеваниями печени в Москву на жизненно важные обследования. Поддержать их можно на сайте papyrulet.rf. Информационный партнер «Радио Максимум». 0+.
13: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
14: С первой ноты.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: неделя с группой Nothing But Thieves. На радио Максимум. Trip Switch. Первый заметный хит в карьере Nothing But Thieves. Эту песню с дебютного одноименного альбома и сейчас можно услышать на каждом концерте группы. По словам гитариста Джо Лэнгридж Брауна, она посвящена зависимости людей от цифрового общения и тому, какими потерянными они могут чувствовать себя без Wi-Fi и электричества. Trip Switch также попала в саундтрек к видеоигре FIFA 16. До сих пор в комментариях к клипу на эту песню люди часто пишут: «Узнал о вас благодаря FIFA». Вот что об этом говорит вокалист Коннор Мейсон.
1: «Конечно, такие вещи очень помогают нашей карьере. Меня очень веселит еще одна похожая история. Под видео на Trip Switch половина людей пишет про FIFA, а другая половина, что они впервые услышали нас на сайте для взрослых. Кто-то использовал эту песню в популярном ролике. С ума сойти, насколько народу мог понравиться этот трек, что они решили поискать его отдельно».
0: Коннор признается, что все участники Nothing But Thieves смотрели это видео. Чисто поржать, ничего такого. И, конечно же, смотрели они его поодиночке.
2: Nothing But Thieves. Trip Switch.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк премиум банкинг Award» за 2025 год.
3: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками.

0: водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

будни на максимум. День может идти не по плану. Главное, что рядом правильная музыка. Максимум.

0: Максимум – это музыка. Радио Максимум – это голоса. Такие. Cut my life into pieces. Такие.
1: Чак здесь, Шуманский здесь.
0: Такие.
2: Привет, это Фред Дёрст из Limp Bizkit.
0: А еще голоса наших слушателей.
3: Максимум!
4: А ну все построились, перед вами чемпион с силапом макраме.
5: Чак и Шуманский очень интересные особи. Они прямо как Бивис и Батхед.
6: Слушать попсу буржуазии, черта, даешь рока на максимум. Ура, ура, ура!
0: Спасибо, что делаете максимум вместе с нами.
3: Максимум!
0: Услышимся в эфире. Реклама.
7: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро Нижегородская. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндекс.

0: Яндексе. Плати по всему миру.
1: ООО «Капибара».
2: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Global Tech Forum – цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров, 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум». 18+.
4: «Радио Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
3: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
4: Категория 0+.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-570. 79 77 90.

новом часе на максимум. Фрэнс Фердинанд. Take me out. Мэрилин Мэнсон. Queens of the Stone Age.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Всю неделю в киноцентре «Октябрь» будет идти первый международный кинофестиваль «Автопилот», посвященный автомобильной культуре. Откроет мероприятие фильм Ильи Маланина «Битва моторов» с Иваном Янковским, Юрой Борисовым и Паулиной Андреевой. Закроет комедия «Дедмобиль» во внеконкурсной программе «Сядь за руль моей машины», «Гонка», «Ночь на земле» и другие. Также зрители ждут игровые, документальные и короткометражные фильмы, где автомобиль играет главную роль. Оценивать будут международное жюри, а после показов – обсуждение с авторами. Машины, скорость и кино – идеальный союз. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс. Use.

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
4: Капсикам.
3: Маме скрутила шею весной.
4: Капсикам.
3: Плечо подмывает у сына порой.
4: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
3: Капсикам. И боль на удалении.
4: Капсикам. Моя сила в движении.
5: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО 5-телеком-код. УКРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
3: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

0: подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. The Warning. Kerosene.
1: Новое имя в максимальном эфире. Группа The Warning. Это три сестры Вильяреал Велес, а именно гитаристка Даниэла, барабанщица Паулина и басистка Алехандра. Девчонки из мексиканского города Монтеррей выпустили свой первый альбом еще в 2017 году. Они выступали на разогреве у The Killers и Foo Fighters, участвовали в записи трибют-альбома Metallica и постепенно набирали популярность. Как в родной Мексике, так и за ее пределами. И вот лето 2026 года они уже встретили в статусе полноценных рок-звезд с большими турами и внушительными позициями в чартах. А заодно выпустили свой пятый альбом «Everything's Falling». Даем слово Паулине.
2: В общем, весь альбом посвящен тому, как ты переживаешь неудачи и потом заново собираешь себя. Мне кажется, через такой эмоциональный путь, через такую внутреннюю борьбу проходит каждый человек. Ты либо борешься с собой, либо чувствуешь, как тебя сталкивают с другими людьми. Это постоянная битва за шанс стать лучше.
1: Слушаем The Warning и их огненный боевик Kerosene прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

прыжков толпу из 15 человек к большим мировым турам. От прямолинейного гитарного инди к бесконечным экспериментам с жанрами. От простых личных историй к концептуальным рассказам об антиутопичных мирах. Радио «Максимум» представляет специальную неделю группы «Nothing But This». Свежие треки с нового альбома «Stray Dogs». Красочная подборка песен из всей дискографии и много неожиданных фактов об одной из самых ярких рок-групп нового поколения. Ты узнаешь, зачем гитарист Доминик Крейг выдавал себя за фронтмена? Как обычно, имбирь чуть не оставил вокалиста Конора Мейсона без глаза, что заставило их написать первый в своей истории концептуальный альбом. И другие удивительные истории о самобытных и неповторимых героях современной рок-музыки. Слушай специальную неделю группы Nothing But Thieves с 5 по 11 октября на радио «Максимум». «Максимум». Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.

0: жить.
1: 0+.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
4: О, капибара.
5: Тук-тук-тук. В Дом Лента. Цены ниже плинтуса. Только до 15 октября. Скидка 30% на все межкомнатные двери. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать замер, доставку и установку дверей. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
7: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
8: Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
9: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата.

0: следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
1: Категория 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске словенский каскадер Филипп Кржишник установил новый мировой рекорд. Он простоял в стойке на руках, пока его тело было в огне 47 секунд. Для этого даже создали новую категорию в книге рекордов Гиннесса. Кржишник работает гимнастом и ставит трюки для кино. Так что баланс и огонь – часть его профессии. Но риск все равно огромный. Сам рекордсмен пошутил:
2: я не нашел лучшего способа согреться.
1: И он уже заявил, что попробует продержаться минуту. Так что 47 секунд – это, видимо, только начало. Стойка на руках в огне. Главное, чтобы без травм и с огнетушителем рядом. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

каждом ритме. В каждом слове. Wake up! Grab Russia, put a little makeup! В каждом звуке.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
2: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман!

0: капучино.
1: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
0: Это Торабика капучино.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
1: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Тебанк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
6: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
7: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
8: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
3: Как писать музыку, которая будет выстраиваться вокруг такого голоса? Все встало на свои места, когда мы заговорили о Джеффе Бакли. У него был очень нестандартный для рока голос, но все сработало. Еще одним референсом также стала группа Radiohead и узнаваемый с первой ноты вокал Тома Йорка. По словам Джо, всякий раз, когда Nothing But Thieves берутся за новый альбом, они отталкиваются от пения Коннора. Его голос — это то, что объединяет все элементы их музыки.
2: Nothing But Thieves. Real Love Song.

0: вернемся к музыке через полминуты. Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: вопросов много.
1: Сколько арбузных корок ты оставишь после себя этой осенью?
0: На каком уровне огня ты обжариваешь стейк в самом начале?
1: Сколько раз ты то снимешь, то наденешь, то снимешь, то наденешь ветровку этой осенью?
0: Ответ один.
2: Максимум.
1: Да.
2: Максимум.
1: Да.
3: Максимум.
1: Да.
0: Реклама.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: ООО «Капибара».
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
9: Дорогой, а что это ты напеваешь?
8: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
9: О, нам давно нужна зимняя резина.
8: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
10: Шины, диски куплю в колесо.ру.
11: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
12: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на «Брусника.ру».
13: Радио «Максимум».

0: и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
1: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
0: Категория 0+.
2: Global Tech Forum – цифровая трансформация бизнеса. Внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы. Цифровизация управления персоналом, маркетинга и продаж клиентского сервиса. Индустриальная роботизация. Кибербезопасность. Облачные технологии. 150 спикеров. 3000 участников. 16 октября. Кластер Ломоносов. Регистрируйся на сайте globaltechforum.ru. Технологический партнер «Радио Максимум».
0: 18+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Всем привет, пистолетики, 17 часов 2 минуты, точное московское время. Здравствуйте! 6 сентября, сегодня вторник. Полезность моя заключается хотя бы в том, что я периодически объявляю вам точное время, которое, конечно, не точное для тех, кто слушает максимум в интернете. Там дилейчик, минута, а то и две, задержечка существует. Делать поправку, корректируйте по ветру, пожалуйста. Но сегодня вторник, 6 октября, по крайней мере, в этом точно у всех все сходится. И те, кто слушает радио «Максимум» в режиме реального времени, в формате «бродкаст», то есть в FM-модуляции. Но и у тех, кто слушает «Максимум» в приложениях в любой точке мира, будь то другая страна, будь то вообще другая точка, другая вообще половинка земного шарика нашего. Там примерно столько же времени, по крайней мере, московское время, там то же самое. Что сегодня из праздников? День любителей чеснока, а сегодня вампиры ненавидят этот праздник. День весенний на люстре. I gonna swing on the chandelier. Ла-ла-ла. Вот это вот, все. Да, у папы вчера был день рождения, у народного артиста Российской Федерации, у Александра Михайлова, известного вам по фильмам «Змеелов», «Мужики», «Белый снег России», «Рис, благородное дело» и, конечно же, «Любовь и голуби». У него был день рождения, нормальненько вчера посидели так в одном замечательном ресторане в самом центре Москвы. И вот он не раз сказал, что как-нибудь, сын, нам с тобой, ну а я сейчас не бухаю, вот так получается. Вот просто надоело, просто не то, что там вшился, закодировался, мне нельзя по медицинским причинам, а просто вот надоело и все. И вчера я тоже с отцом вот так не выпил, он сказал.

Когда, сын, когда-нибудь мы с тобой сядем хорошенечко так, и тогда я буду качаться на люстре, сказал отец. Я сразу Сию представил вот это «I gonna swing on a chandelier». День Георгин. Сегодня Всемирный день охраны мест обитания. Что такое, вообще понятия не имею. Но я обитаю в студии «Радио Максимум» с 5 до 9. И наше помещение хорошо охраняется. То есть, абы кто не пройдет, меня даже пару раз не пустили. День помощника врача. Сегодня день российского страховщика. Международный день геологического разнообразия. То, что такое понятия не имею, но на всякий случай поздравляю с этим праздником мою подругу, самого молодого доктора геологических и геолога минералогических наук Варвару Немову. Поздравляю с праздником. Ну и по поводу... Дня помощника врача. Именно так пишется. Помощника. Через ща, понимаете? Помощника. А мы говорим помощник или мы говорим помощник? Помощник, говорит только Филипп Киркоров. А мы говорим помощника. Также мы говорим диджейские сеты, не диджейские сеты, а пишется именно сета. Почему мы не пишем сет через «э», когда мы говорим сет, а не сет? Короче, к русскому языку много вопросиков, гораздо меньше вопросиков к музыке «Радио Максимум». И вот к этой песне в частности. Хотя тоже бывают вопросики. В этом часе «Oasis», «Him», «Rolling Stones», «Marilyn Manson», «The Offspring», «Korn», «Depeche Mode», «AC/DC» прямо сейчас, «Blue October». Say it.

0: AC/DC на Радио Максимум. Are you ready for a good time? Дословно, готовы ли вы к хорошим временам? И вот к чему я. Жара до плюс 20 градусов Цельсия накроет Москву. В середине этой недели, прогнозируют синоптики. И зачем мы доставали пуховики? Грядут классные теплые деньки. О, как реагирует AC/DC на эту новость.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Oasis на радио Максимум Wonderwall. Не удивляйтесь, если по прилету в Москву в самолете вам проверят температуру прямо на борту самолета. Причем делается это не, как сказать, бесконтактно, да, вот так. То есть вам не будут термометр вставлять ни в рот, ни под мышку, ни в ухо, ни еще куда-нибудь, куда вы подумали, а просто будут сканировать, не прикасаясь к вам таким специальным прибором, который сразу замечает высокую температуру, повышенную температуру человека. Делается это в целях безопасности, нераспространения каких-либо эпидемий. И вот не дали, как вчера в Шереметьево пассажирам проверили температуру прямо на борту самолета. Сотрудники санитарно-карантинного контроля использовали портативные тепловизоры, чтобы выявить пассажиров с повышенной температурой. Опять же, ничего страшного в этом нет, все делается ради безопасности нашей же с вами. И отличная новость. Новый препарат для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников зарегистрировали в России. Элифуза называется препарат, и он получил одобрение Минздрава, сообщила компания-разработчик. В общем, несмотря на урезание финансирования программ изучения средств борьбы с раком, на мой взгляд, это самый страшный недуг сейчас. Хотя и инфаркт тоже достаточно много жизней уносит, и инсульт. Но с этим можно как-то еще справиться. И, по крайней мере, профилактика этого, ну, практически в наших руках. И инфаркты, и инсульты. Все, что нужно делать, это следить за своим здоровьем, соблюдать режим и желательно не пихать в себя и не вливать всякую гадость. Ну и двигаться побольше, то вот от рака как-то нет спасения, и могут заболеть любые категории граждан, даже ведущие самые, что ни на есть, здоровый образ жизни. Но вот хорошая новость в том, что все-таки ведется борьба с этим заболеванием, и ведется разработка средств борьбы с этим заболеванием. Вот сейчас только что я с удовольствием сообщил вам об очередной победе российских медиков. После рекламы «Хим».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь... Это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: авторов Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор «Делис». Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на

0: сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» N760-115-09.
4: Куда срочно перенести рабочие чаты?
5: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
6: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
7: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
8: То, что я видел, будущее.
9: Фантастическая премьера.
10: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
11: Он перестал быть человеком.
12: Он угрожает уничтожить. Уничтожить землю.
13: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь ты.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
17: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+. Радио Максимум.

0: отправились к Анубису. Ну, мне кажется, что лучшим наказанием вот этим производителям, которые подделали паспорт и поставили вот эту вот смертельно опасную вакцину в ветклинике, было бы просто ввести им вот эту самую вакцину. Ничего страшного, но если они в ней уверены, просто ввести им и все. И нормально. Лучшее наказание, как мне кажется. Даже не наказание, но так, тест. Вакцина ок-ок. Снимай штаны. Сергей Вовк пишет: «Доброго вечера, Кость Саныч. Александру Яковлевичу крепкого здоровья и всех благ, а также привет всем максимальным. Спасибо, дорогой, у него вчера была днюха, поэтому опоздал немножко». Так, про жару плюс 20, который накроет Москву в середине этой недели. По сообщению синоптиков я вам уже доложил. Не спешите убирать шорты и доставать пуховики. Пока. Россиянки сталкиваются с сменой паузы уже в 36 лет, сообщают нам врачи. Ранний климакс перестал быть редкостью. Причины – хронический стресс, недосып, сменный график работы, некачественная еда и вредные привычки. Особенно в группе риска женщины, живущие в Москве и в других мегаполисах. Тут финансовая статистика очень оптимистичная. Подъехала. Россияне разбогатели в два раза за последние 4 года, сообщает ФНС. Число тех, кто получает больше 200 тысяч рублей в месяц, выросло с 1,74 миллиона в 2022 году до 3,9 миллиона человек. А 11,6 миллиона россиян зарабатывают от 100 тысяч до 200 тысяч в месяц. И, внимание, водители. Московским водителям нужно менять резину уже в конце октября, сообщает нам метеоролог. Менять шины нужно тогда, когда устойчивая среднесуточная температура переходит через отметку плюс 5 градусов Цельсия. Вниз, конечно. Поскольку октябрь в этом году будет теплее, можно запланировать переобувку на конец октября или начало ноября, но не позже.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед. Вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансы.

The Rolling Stones и свежего In The Stars. Поддельный паспорт качества был у одной из серий вакцины Multicam 8, из-за которой гибли собаки. Возбуждено уголовное дело против тех, кто подделал паспорт и поставил эти вакцины в некоторые ветеринарные клиники. Много, конечно, питомцев

0: Возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Marilyn Manson, Sweet Dreams. Годный кавер на Eurythmics. Исследование показало, что 35% мужчин доверяют искусственному интеллекту написать первые сообщения в дейтинге, переписке. В дейтинг, переписке, либо первые сообщения для знакомств с женщинами. Мужики не доверяют себе, своему интеллекту, и просят ИИшку составить им первую фразу для пикапа. Или в переписке. Россияне все чаще используют, про россиян, кстати, все чаще используют нейросети как советчиков в отношениях и даже доверяют им вести переписку. При этом женщины чаще обсуждают с ИИ личную жизнь, а мужчины охотнее делегируют искусственному интеллекту непосредственное общение с потенциальным партнером. О личной жизни с искусственным интеллектом уже поговорили 35% женщин и 26% мужчин. Регулярно это делают 18% женщин и 12% мужчин. Еще 30% женщин и 36% мужчин пока не пробовали обсуждать отношения с нейросетью, но хотели бы. Женщины чаще всего просят искусственный интеллект оценить поступок или сообщение мужчины. Так делает 57% опрошенных, еще 28% с помощью нейросети пытаются разобраться в собственных чувствах, а 20% хотят понять, нравятся ли они другому человеку. Ну, такой аналог. Раньше все подружки рассказывали, сейчас нейросетки, потому что нейросетка а. никому не разболтает и б. не уведет того, о ком речь. А такое часто бывает. Типа подружка все знает об этом молодом чемодане. Рано или поздно их знакомят. И подружка, владея информацией, потихонечку его уводит у своей лучшей подруги, которая перестает.

0: это, естественно, быть лучшей подругой. Так, такие случаи нередки. Ну и, естественно, только никому не говори. Он мне написал: конечно, я никому не скажу. Ха-ха. Мужчины чаще обращаются к искусственному интеллекту перед первым свиданием. Об этом сообщили 31% опрошенных. Каждый пятый разбирается нейросетью, ссору или расставание, а 17% используют ее, чтобы лучше понять себя. При этом мужики чаще готовы доверить нейросетке саму переписку. 35% из них попросили искусственный интеллект написать первое сообщение потенциальному партнеру. Среди женщин таких всего 15. Разобрать входящее сообщение перед ответом просили 45% женщин и 39% мужчин. А придумать ответ целиком 40 и 36 соответственно. 40% женщин и 36% мужчин. Нейросети используют и для более серьезных решений. 38% женщин и 32% мужчин спрашивали ИИшку, стоит ли начинать отношения с конкретным человеком. О втором шансе после расставания советовали с ней 18% женщин и 17% мужиков. Еще 18% мужчин спрашивали, стоит ли расставаться или писать человеку первым. Мужчины также чаще воспринимают общение с искусственным интеллектом как нечто большее, чем просто инструмент. 10% респондентов мужского пола признались, что флиртовали с нейросетью из интереса. Привязанность к ИИ испытывали 6% мужчин и 2% женщин. А 4% просили нейросеть общаться с ними в роли романтического партнера. При этом инструментом ИИ считают 91% женщин и 74% мужчин. К флирту партнера с нейросетью россияне относятся по-разному. 45% мужчин и женщин считают такое общение просто разговором с программой. Однако 23% мужчин и 16% женщин воспринимают его почти так же, как флирт с живым человеком. Для 11% мужчин и 12% женщин это уже эмоциональная измена. При этом большинство опрошенных не готовы передавать ИИ право решать, с кем им строить отношения. 47% женщин и 36% мужчин считают, что чувства невозможно просчитать с помощью алгоритмов. Еще 38% женщин и 41% мужчин готовы использовать нейросеть только для подбора потенциальных партнеров, оставляя окончательное решение за собой. Живая близость тоже пока остается вне конкуренции. 66% женщин и 70% мужиков считают ее незаменимой. Еще 22% женщин и 16% мужчин допускают, что ИИ может выслушать, поддержать и составить компанию, но полноценными отношениями это не станет. Вспоминается история слушательницы нашей, у которой то ли тесть, то ли отец скучал на пенсии военной. И она попросила друга научить его пользоваться нейронками. Он создал себе нейронную девушку, даже создал ей образ визуальный и влюбился в нее, даже собрался жениться. В общем, там катастрофа. Давайте сегодня поговорим про что-то, что вы делегировали кому-то или чему-то, из чего-то очень важного. Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» — «Только чур без меня». Посадили попугая к телефонной трубке, чтобы он поболтал за вас со скучной двоюродной тетушкой. Ваш 15-летний сосед подрабатывает тем, что моет посуду в вашей квартире. А может быть, вы уговорили вашу бывшую одноклассницу-отличницу подменить вас на важном квизе, когда вам пришлось задержаться на работе допоздна. Рассказывать, как вы поручили кому-то сделать за вас некое личное дело. Кому-то или чему-то. Пишите свои варианты в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137 или в официальный канал Радио Максимум в Максе. Друзья мои, пишите, лучше зачитаю в эфире, просто доверьтесь мне.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, Максимум Линкин Парк, Максимум Рамштайн, Максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включайся. Реклама.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. о HeadHunter, УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме.

0: 0+.
1: Тук-тук-тук. В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября стильный керамогранит Зерта. 60 на 120 сантиметров. Всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: жить.
1: 0+.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
3: Шины диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
9: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
8: И все?
9: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
8: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
9: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
10: О, Капибара.
11: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
12: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Pretty Reckless for I'm Death. В следующем часе огонь от The Prodigy Firestarter. Бумеранг из Австралии, который мы уже заколебались выбрасывать из плейлиста, In Excess Suicide Blonde. Медитативная My Way от Limp Bizkit. Да, I'm Way, такое тоже бывает. Новая шикарная от Muse, то, что я уже который неделю пою в душе, Night Shift Superstar. И не только, также Korn, Depeche Mode и многое другое. Дальше больше.
1: В Москве 6 часов вечера.

кажется, альбом Black Celebration Strange Love Depeche Mode на радио Максимум. 18:08 точное московское время. Александр пишет: дядь Кость, мы прекрасно понимаем, что озвученное количество людей, получающих с 22 года зарплату 200 тысяч рублей, это просто численность армии. А статистика — дело сухое. Кто-то ест мясо, а кто-то капусту, в итоге все едят голубцы. Хорошее замечание. Но при этом никто же инфляцию не учитывает, поэтому 200 тысяч сейчас, вот если честно, это уж не так уж и много. С учетом стоимости аренды жилья, с учетом там всей коммуналки растущей, но, естественно, с учетом... Спасибо большое за утильсборы. С учетом того, что сейчас можно купить из автотранспорта. Спасибо большое за растущие цены на недвижимость и на продукты вообще. Спасибо большое. Впечатление, что все растет, кроме зарплаты. А если касаться темы вечера, то вполне правдивая история. У одного моего знакомого имеются знакомые, которые являются однояйцевыми близнецами. Так вот, один братан Шумахер без буквы Ше, Умахер. Ага. А второй все никак не мог справиться с вождением. Так вот, братишка Шумахер сдал без проблем за своего брата. Прикольно. Даниэль пишет нам: Кость, привет. Ишка злоджи.

0: Джеймс Кэмерон фильм снял про это зло. Да, и мне кажется, что Скайнет ближе, чем мы все думаем. Катал тут в коляске по центру Москвы. Отличное лекарство от осенней хандры. Считается, что я делегировать свою проблему товарищу. По скриптам напиток грел душу, не буду называть его. Да, и прикольное видео прислал Даниэль, как он катается по Москве именно в коляске. В мотоцикле с коляской. За рулем его друг Савранский, как я понимаю. Руслан пишет, куда мы катимся? Куда-куда? К цифровым романам, мне кажется. Что касается Иишки в плане личных отношений, то вот сейчас мы общаемся с ней через компьютер. Но вы понимаете, что сделать интерфейс приятный на ощупь, это всего лишь дело времени.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Далее, после короткой рекламы, Limp Bizkit и анонсированной мной ранее «My Way». Прямо сейчас «Star Sailor» на радио «Максимум». «Tell me it's not over».

0: Реклама.
1: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
4: ООО «Капибар».
5: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-7799.
6: Привет. Это Фред Дерст из «Лимп Бискит». Мы играем на радио «Максимум».

0: Limp Bizkit, My Way. Песня не имеет никакого отношения к одноименной песне Фрэнка Синатры. Так, сейчас записывайте. Если повезет нам с погодой, то... Ну, понятно, будет прохладненько. Тем не менее, если укутаться потеплее, обнять любимого человека, занять какую-нибудь романтическую позицию с хорошим обзором неба. И если, опять же, повторюсь, погодой повезет, то будет очень круто. Записывайте. Сразу два звездопада увидят москвичи в октябре. Дракониды и Орониды. Дракониды достигнут пика в ночь на 9 октября. Понятно, что с 8 на 9 это уже очень скоро. Ожидается до 15 метеоров в час. То есть это те самые звезды, которые падают, прочерчивая небо светлыми штрихами. Таким чух-чух. И вот надо желание загадать. Но если вы рядом с любимым человеком в обнимку, то вот вам желание рядом сидит. Итак, на 9 октября будут дракониды до 15 метеоров в час в небе над Москвой. И Орониды можно будет наблюдать в ночь на 21 октября. Еще больше, еще насыщеннее небо будут прочерчивать падающие звезды до 20 метеоров в час. Катюша Ковалева пишет нам прекрасное. Добрый вечер, Константин. Привет, Катюша. Флирт с нейросетью. Как же печально люди живут. Нет, чтобы любимому ведущему подопекать в эфире. Супер эфир. Спасибо большое, Катюша. Ну вот, собственно, ты первая. Начинай, раз предложила. После не очень длинной рекламы саундтрек из криминального чтива «Urge Overkill» и песня о неизбежном.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая...

0: от боли спасает всех нас. Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо поднывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Мы цитируем Рунг 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2024 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
4: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
20: Алло, ну, как там с бизнесом?
21: Что? Вы кому звоните?
20: Твоему бизнесу звоню.
21: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
22: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
23: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
24: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Суперзвезда ночной смены. Кэп Мэд Макс пишет на тему, а тема у нас сегодня... Это случай, когда вы поручили кому-то сделать за вас некое личное дело. Кэпмэд Макс пишет: «Здравствуй, наш максимально настоящий нецифровой голос, притягивающий своей роковой ламповостью. Улетного эфира тебе. Спасибо, дорогой. Я вот как раз наоборот не люблю делегировать что-то кому-то или чему-то интереснее самому что-либо сделать и восторгаться плодами трудов своих». Так один из друзей после проведенного мной весной квеста спросил: «Ты для создания всех этих загадок нейросети задействовал?» А неправильно интонацию расставил. «Ты для создания всех этих загадок нейросети задействовал?» «Зачем?» — ответил я. «У меня в моей безумной башке своей дури хватает, чтобы все это сотворить». Вот и сейчас сижу, нарезаю видео результат квестовой беготни на прошлой неделе, чтобы полуторачасовое действие втиснуть в часовые рамки. Когда довояю полноценный ролик, поделюсь им с тобой. Полтора часа втиснуть в час и поделиться им со мной. Макс, спасибо, не надо. Прям вот спасибо большое за доверие, но точно не надо. Я точно не буду час твоей квестовой беготни, твоих друзей там, которые искали какие-то подсказки, закладки у тебя там на даче. Точно не буду смотреть час. Вот если ты полтора часа в минуту вложишь, обещаю посмотреть, и может даже твой ролик залетит, и ты прославишься. А вот с часовой версии беготни твоих друзей, там возни, поиска твоих каких-то там этих самых подсказок, ну не знаю куда. Это точно больше никто смотреть не будет, кроме твоих друзей, и они тоже, уверяю тебя. Ну, скачают, может быть, скажут. Потом посмотрим, когда... Самое дорогое, что есть у человека, это время. Ты на это вообще не обращаешь внимания, когда сообщение пишешь. Я у тебя устал уже говорить. Но часовой ролик твой точно никто смотреть не будет. 100%. Поэтому сокращай до минуты. Буду смотреть обязательно. А часовой свой фильм, ну, посылай на какие-нибудь фестивали, там, в Канны, не знаю, ну, нам там особо не рады сейчас. На какой-нибудь фестиваль концептуального кино, там, в деревню Большие Штативы, туда.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салона МТС и на shop.mts.ru.
7: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года.
9: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до -50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
10: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
11: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо сбербанк.ру в разделе

0: Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Эрсмит, Джейден.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Вот Стивен Тайлер никому не доверяет петь песни группы Aerosmith, кроме себя. А потому что ни у кого нет такого большого рта, как у Стивена Тайлера. Но только у Мика Джаггера. Но Мика Джаггера можно представить себе в качестве вокалиста Aerosmith. И Стивена Тайлера можно себе представить в качестве вокалиста Rolling Stones. Можно, но зачем? Кэп Мэд Макс пишет: в прошедшую субботу... Да, сегодня мы говорим о том, как мы делегировали что-то очень важное кому-то или чему-то другому. В прошедшую субботу кому бы я смог делегировать управление походом храбрецов, алчущих орочей и упыревой крови в подземельях и драконах? Никому, вот. Всем пиратам и Rock of Ages мощный роковый привет. Ключику соль, горячий привет и флюиды поднятия настроения. Всем слушателям невыключаемый максимум в уши. Спасибо, Кэп. Катюш Ковалева пишет: а я могу. А давай. А на слово не верю. По теме я вот не делегировал. Это посвящу, вернее, погружу в контекст. Добрый вечер, писала на Катюш Ковалева. Флирт с нейросетью, как же печально люди живут. Нет, чтобы любимого ведущему подопекать в эфире. Я говорю: а давай начинай первое. Она пишет: а я могу. Ну и, ну, только обещать умеете. По теме, я вот не диригировал свои заботы, но зато как-то за сестру и пол ее группы написал экзамен по английскому в институте, пройдя почему-то левому студенческому. Их в лицо не особо хорошо знали заучники, а я на мороженку заработала еще старшеклассницей.
1: Радио «Максимум».
0: Далее Blink-182, Watch My Age Again, одна из крутейших песен

0: Реклама.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
2: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
2: Мобискар.

0: жить.
1: Ноль плюс.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы. Спасибо. На неделю все продукты. За спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк. АО ЦПЛ. Москва. ОГРМ. 111-774-668-98. 40, 0 плюс.
4: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
7: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок.
9: Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Nickelback, Bones for the Crow. В следующем часе вас, о, как ждут Kings of Leon, You Somebody. Драсмус балтийскими чайками прокричат из своего тенистого куста нетленку In the Shadows. В рубрике не кратко, но талантливо, но Come the Great Divide. Киноклассика The Killers, Mr. Brightside. А также Нирвана, Билли Талант, Линкин Парк, Chemical Brothers, System of a Down и не только. Дальше больше.
1: В Москве 7 часов вечера.

Ничего смешного, кстати. Далее Nirvana, The Man Who Sold the World. Прямо сейчас Hinder, Apple Night.

Нирвана и легендарный кавер на песню Дэвида Боуи «The Man Who Sold the World». 19.09, половина, сейчас будет 19.10, точно московское время. Говорим сегодня про случаи, когда мы поручили кому-то или что-то сделать за вас некое личное дело. Пишите свои истории в Max Radio Maximum на номер 8 926 007 1037 и в официальный Max.

0: Канал Радио Максимум. Костя, отличного эфира тебе пишет Максим. Спасибо большое. Вадюха, вольный каменщик, пишет. Здорово, Костян. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Очень спорное утверждение. Вот, например, если ты вольный каменщик, если ты хорошо умеешь класть и обрабатывать камень, у тебя появился начальник, который такой: уйди отсюда, Вадюх, уйди отсюда, чтобы я тебя больше здесь не видел. Вообще уйди отсюда. Да я сам все сделаю. И такого нахреновертил, извините меня, что домик через 5 минут и нет его. Ну и так далее, тому подобное. Знаете, если бы, скажем, наши начальники начали бы лезть в каждую специальность всех работников, которые трудятся на благо фирмы, которой начальник начальствует, руководит, то был бы черти что, потому что каждый хорош в своем деле. И вот главное дело начальника — это уметь делегировать и уметь подобрать нужного спецназа. Ну, вы знаете, что Илон Маск с собственными руками не сделал ни одной ракеты, ни одной Теслы. Так же, как и Стив Джобс своими руками не сделал ни одного компьютера, ни одного телефона. Они хорошие менеджеры, и они умеют делегировать. Алешка, спасибо за бодрый эфир. Всегда пожалуйста, Алешка. Первую половину жизни экономишь деньги, вторую — время. Полагаю, с возрастом многие дела делегируешь, ремонт, к примеру. По опыту вокруг успешно делегирует семейный бюджет на более экономных партнеров, кстати. Да, и про Билла Гейтса тоже, кстати, можно сказать, что он, да, один из самых богатых людей мира, но он сам компы не собирал. Там из, в истории с Биллом Гейтсом и в истории со Стивом Джобсом фигурировали действительно люди, которые все делали по, скажем, их идеям. Там вот Стивен Возняк, по-моему, был такой персонаж в истории вообще становления персональных компьютеров Macintosh и PC. Стивен Возняк, да, он гений, он как раз технарь, он инженер, он электронщик, он компьютерщик, программист. Но о нем знают не так широко, как знают Билла Гейтса, Стива Джобса и того же Илона Маска. Задумайтесь.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Royal Blood на Радио Максимум. Trouble's coming. Далее Kings of Leon. You somebody.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Тара!

а твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор «Делис». Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Дело выгорело.
5: И сам я выгорел. Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, фонд 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Он мой номер один, моя половина.
18: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
19: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
20: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
21: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
22: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Linkin Park, Up From The Bottom. 19:30, точно московское время. Надежда пишет. Костя, добрый вечер. Привет, Надежда. Александр пишет. По поводу выражения «сделай сам», считай его ложным. Везде должны быть специалисты. Да, абсолютно. Хорошо. Хочешь сделать хорошо?

хорошо, сделай сам, абсолютный бред. Вадим пишет: «Привет, Костя, как же симпатично слушаются слова, делегируйте это своим сотрудникам. А так на планерке было бы прикольно послушать от начальника, перекладывая свою ответственность на вас, а вы перекладываете ответственность на ваших рабочих». Хорошего эфира, спасибо. Майк пишет: «Константин, отличный вечер. Всем теплой осени, хорошее настроение». Спасибо, Майк, взаимно. «Привет слушателям из Воронежа». Привет Воронежу от слушателей «Радио Максимум» и от всего нашего дружного коллектива. Андрей Хомич или Хомич пишет нам: «Настоящий каменщик всегда кладет на совесть».

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Бонусы, спасибо, и схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами «Спасибо» билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежный двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
5: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Erasmus in the Shadows.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Сегодня мы говорим о случае, когда что-то очень ответственное или важное мы делегировали или передали для исполнения кому-то или чему-то другому. Александр пишет: «Привет, Саша. В классе восьмом накопил долгов по домашке, по математике почти за всю четверть. Когда устал переписывать, за меня продолжили это делать две одноклассницы. В итоге тетрадка была исписана тремя разными почерками. Учитель сделала вид, что поверила моим бредням на эту тему». Альфея пишет: «Я нарисовал картину для моего близкого друга. Вместе с моим папой относил ее в пункт выдачи. Я в тот момент поручил моему папе упаковать мне посылку с картиной, которую я собирался передать через доставку». Евгений Юрочкин пишет: «Читаю вечернее шоу «Бесполезный Михайлов». Думаю, что-то новое на максимум. Заработался». Да нет, Евгений, все правильно прочитал.
1: Радио «Максимум».
0: Наша вечерняя муз-программа продолжает. Стинг.
2: Привет, меня зовут Стинг. Ты слушаешь Радио «Максимум».

0: тематические плейлисты. И главное, слушай когда и как удобно. Мобильное приложение или сайт, умная колонка, телевизор, автомобиль или смарт-часы. Выбирай свое устройство. Цифровая платформа «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается

0: зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.

0: жить.
1: 0+.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
2: О, Капибар.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
4: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Есть два типа людей. Одни говорят:
7: «Смотри у меня!»
6: А другие:
8: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
6: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал «События». Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
10: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
11: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
12: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: No Current the Great Divide. Следующий час принц тьмы расскажет, как и почему вас хочет Оззи Осборн. I just want you. Классика от Metallica, Enter Sandman. Новинка Shine Down Young Again. The Offspring, Want You Bad. А также Red Hot Chili Peppers, No Doubt, Muse, Papa Roach и не только. Дальше больше.
1: В Москве 8 часов вечера.

0: Damon Tonight. 20.06, точное московское время. Говорим сегодня о моментах, когда мы поручали кому-то или чему-то сделать за вас некое личное дело. Иван пишет: «Привет, Костя. На время отпуска делегировал свои обязанности коллеге по кличке Вьетконг». Что-то я чувствую, нехорошим закончилось, судя по кличке. Так он растерял треть клиентской базы, ну, как я думал. В общем, как корабль назовешь, так он и поплывет. Лев пишет: «Привет, Константин. Поручил одному желтому банку онлайн-бухгалтерию. Уволил текущего бухгалтера. Это было самое удачное делегирование прекрасного эфира. Спасибо большое, Лев. Буду знать. Думаю, куда перейти из текущего банка, где у меня расчетный счет, честно говоря. Как-то они так себя ведут. Ну, не так, как надо. Так себе, ну, что называется. Так что может действительно в желтый перейти. Спасибо, Лев, за сообщение. Рено Сервис пишет: «Костян, вечер добрый. Хочешь сделать хорошо, сделай все сам. Это не про то, что сам сделаешь лучше, а про то, что сам сделаешь, как тебе надо». Ничего не понимаю, разницу не улавливаю. Ну вот, например, так, Рено Сервис, значит, ты с тачками имеешь отношение, в частности, имел с теми, которые из России ушли. Ладно. Ну, тачки-то в России остались, так что, думаю, пока без работы не останешься. Пока. Так вот, например, дорогой Рено Сервис, приехал к тебе в сервис клиент, говорит, сканер выдает ошибку катализатора. У меня на Ягуаре выдает, по крайней мере, я не знаю там, есть ли катализаторы в Рено. Вообще, есть ли такая функция, есть ли сиденье в Рено. Ты говоришь, исправим без проблем. 20 тысяч. Клиент такой: «Че так дорого? Я лучше сам сделаю». И засыпает вместо катализатора порошок для, ну, условно, скажем, для лазерного принтера. Или стиральный. Ну, лучше для лазерного принтера. Красивее. Красившее. И теперь его машина едет не только громко, но и оставляет красивый след. По-твоему, это нормально? Ну, сделал, как ему надо, чё.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
2: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
2: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
0: Далее «Металлика», «Enter Sandman», прямо сейчас «Orson». «No Tomorrow».

0: Meg Myers, The Underground. После короткой рекламы Red Hot Chili Peppers и новое от Shinedown.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Праздный день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив Гош».
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в осень.

0: 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
9: До 18 октября фонд «Жизнь как чудо» и «Автору» проводят акцию «Папы рулят». Папы собирают 6 миллионов рублей на перелеты детей с заболеваниями печени в Москву на жизненно важное обследование. Поддержать их можно на сайте papyrulet.rf. Информационный партнер «Радио Максимум». 0+.
10: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: супер новинку Shinedown Young Again. До этого Red Hot Chili Peppers The Zephyr Song. После короткой, правда короткой рекламы Ози Осборн.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.

0: чаю.
1: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
2: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум. Максимум. There's no one like a lord.

0: No doubt, hello good.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 20:40 точно московское время. Дрон-шпион по ночам подлетает к окнам российских туристов в Батуми. Он снимает на видео все, что происходит в номерах грузинской гостиницы. Нелегальные съемки происходят в отеле «Орби». По словам гостей, коптер уже несколько раз видели около высотки в разное время. Чаще всего вечером он подлетает на несколько метров к окнам, зависает напротив квартир и записывает видео. Администрация «Орби» заявила туристам, что дрон находится за пределами территории комплекса, поэтому сделать с ним ничего не могут. Туристы заплатили за проживание от 2500 за ночь, но обеспечивать им комфортный отдых и безопасность от неизвестного Карлсона никто не хочет. Вот прям захотелось поехать в эту гостиницу с рогаткой. Знаете, у меня была суперрогатка с оптическим прицелом, которую меня изъяли, когда я учился в школе. Она была в сейфе директора в школе номер 237. В сейфе у Зинаиды Ефимовны Биргер. Эта рогатка была прям торжественным экспонатом. Ее Биргер обещал выдать только моим родителям, когда они придут. Но у родителей не было времени, они так и не зашли. Поэтому рогатку я так и не забрал. Но она была очень крутая, и я стрелял шариками такими от подшипника, довольно большими. Убойная сила была мощная у этой рогатки, жгут был что надо. И вот с такой бы рогаточкой я бы с удовольствием в этот отель бы поселился бы, выключил бы свет и ждал бы дрона. И когда бы он подлетел, ох, я бы ему устроил, конечно, мать Кузьмы. Еще ту. Так что он бы превратился в веб-камикадзе. В дрон-камикадзе. Или веб-кикабидзе, скорее всего. За принуждение к кунилингусу и избиение своего жениха питерскую доминаторшу приговорили к 4 годам колонии. Процесс она писала на камеру для шантажа последующего. После ночи сомнительной любви 21-летний Саша пошел сначала в травму, потом в полицию. Вскоре его 41-летнюю владычицу Машу задержали. На суде их версии разделились. Парень утверждал, что таких ласк он не хотел. Это против его веры. Плюс после случившегося женщина требовала 150 косарей, чтобы не распространять видео процесса, сообщает руководитель пресс-службы судов Питера Дарья Лебедева. Сама Мария пыталась парировать, мол, била по любви и по договоренности о небольшом доминировании. И все это партнер предлагал сам. На суде со всеми доказательствами подтвердилась версия молодого парня, Саши. А его даму Машу отправили в колонию со статьями о сексуальном насилии и домогательстве. Это Саша и Маша, которых мы заслужили. Саша и Маша 2.
1: Радио Максимум.
0: Ох, Мьюз, Мьюз, Мьюз. Мьюз, Мьюз, Мьюз, Мьюз, Мьюз, Мьюз. Вы знаете, что до того, как назвать группу Мьюз, первая группа, которую создали участники Мьюз, называлась Gothic Plague. Готическая чума. Актуалочка. А вторую они назвали Fixed Penalty. Что называется, фиксированный штраф. И лишь третье название «Мьюз» стало счастливым. Под этим названием мы все их знаем и любим. «Мьюз» на радио «Максимум». «Uprising».

0: Реклама.
1: Квартал издания от девелопера «Брусника». Старт продаж нового дома с видовыми квартирами. 12 минут пешком до метро «Нижегородская». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
3: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
2: И все?
3: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
2: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
3: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
4: ООО «Капибара». Радио «Максимум» и профессиональный футбольный клуб ЦСКА представляют.
5: После паузы на матче сборных армейцы продолжают гонку за золотом чемпионата. Их следующий соперник – дерзкие новички турнира, игроки футбольного клуба «Родина». Приходи на песчанку и болей за наших. 11 октября, 16:30, веб-арена. Билеты в кассах и на сайте ПФК ЦСКА. Для посещения матча нужна карта болельщика, фэн-айди.
4: Категория 0+.
6: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-570. 79 77 99.

0: Папа Роуч на радио Максимум. Wake up calling. 2:59. Александр К. пишет: «Вау, спасибочки за Мэг Майерс. Неожиданно влюбился в ее стиль после того, как наткнулся на выступление на Tiny Desk. Это такие живые полу-unplugged сеты в библиотеке. Открыл целый мир. Рекомендую и Мэг Майерс, рекомендую и Tiny Desk». Спасибо большое, Александр. Обязательно. Мэг Майерс тоже обожаю. Ее кавер на Кейт Бушевскую «Running Up That Hill» просто огонь, разрыв. Лучше, чем Кейт Буш спела. Мэг Майерс супер на самом деле. Так, ну чё, пора мне с вами прощаться. Перед этим расскажу, что накидал перед уходом в следующий час. Ну, во-первых, одна из моих любимых, скажем, вторая в моем хит-параде песен Blink-182. Первая у меня это «One More Time», а вторая вот это. «I Miss You». Pink Floyd. Самая заезженная вещь с альбома «Стена» 80-го года, но не самая плохая. «Another Brick in the Wall». «Дотри», опять же, не моя самая любимая песня, не свежая, но классный хит «It's Not Over». И свежий от Evanescence. Мощная новинка получилась «Who Will You Follow?». Но самые крутые треки я поставлю завтра с 5 часов вечера. До встречи, я поехал.
1: Костя, такси пришел!
2: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
6: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
7: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов.

0: заказ. И бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40. 0+.
4: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
5: На сумасшедшие дни в Стокман! Только 5 дней с 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. Ловите выгоду в Стокман.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
10: То, что я видел, будущее.
11: Фантастическая премьера.
10: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
12: Он перестал быть человеком.
10: Он угрожает уничтожить Землю.
11: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
13: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: «Максимум». Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Лэнгридж Браун.
3: Я писал тексты, но мне было очень непросто отойти от предыдущего альбома. Казалось, что новые песни все еще из той эпохи, а не из новой. Так что мне нужна была концепция, которая заставит меня поменять стиль сочинения. Я никогда раньше не работал над концептуальными записями и не писал текст от лица вымышленных персонажей. Это заставило меня создать нечто иное.
2: А вот что у Джо получилось на выходе.
3: Dead Club City — это закрытый клуб величиной с город. В текстах мы специально напустили тумана. Что это? Реальное физическое место, часть коллективного сознания, а может, рай? Есть несколько вариантов трактовки, и мне хотелось бы сохранить эту загадку.
2: Кстати, в музыкальном плане альбом тоже получился необычным. Здесь группа зашла на территорию электропопа и танцполов 80-х. Предлагаем вам оценить этот саунд прямо сейчас.
4: Nothing but thieves. Welcome to the DCC.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы, спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН 111-774-668-98-40-0+.
3: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
4: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
3: И все?
4: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
3: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
4: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибара». Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

новом часе ты услышишь Red Hot Chili Peppers. AC/DC. Garbage. Foo Fighters.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+. Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
0: ООО «Капибар». Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: сказано на максимум.
1: Эдди Ван Хален.
0: Однажды я отправился в зоопарк. Там я увидел шимпанзе, который играл на потрепанной акустической гитаре. Причем делал он это очень странным способом. Вместо того, чтобы использовать медиатор, он бил по грифу гитары и стучал по нему своими пальцами. «А что?» – подумал я. «Этот шимпанзе не так прост». Я отправился домой, закрылся в комнате и часами тренировал эту технику. В итоге я довел ее до совершенства.

0: Вопросов много.
1: Сколько всего придется вести с дачи обратно этой осенью?
2: Сколько раз ты зевнешь на совещании?
1: Сколько раз ты скажешь «да блин», наступив в глубокую лужу?
0: Ответ один.
3: Максимум.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Youngblood, 10 over 10. Прямо сейчас. Kasabian, Nothing Better Than This.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Chemical Romance. Дальше больше. В Москве 2 часа ночи.

Влад. 10 over 10. Прямо сейчас. Queens of the Stone Age. Insignificant Other.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».